регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

пятница каждого часа. Танцевальная коллекция

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Прохладно, тучно, дождливо. Всего лишь до плюс 10 осадки весь день. Вот такие погодные показатели пятницы в столичном регионе. Дожди еще синоптики анонсируют на выходные и понедельник, вторник. Но есть и позитив. В выходные днем уже будет плюс 15, а далее, пообещали, вплоть до плюс 20 градусов. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра из-за дорожных работ по городу серьезные заторы на энтузиастов, из-за аварии на Волгоградском и ключевые заторы еще из области в сторону Москвы сейчас на Ленинградском, на Ярославском и на всех трассах с востока за Московской кольцевой.

0: предупреждают. Поправят, объявили закон о кредитных историях, исключив банки из списка каналов, через которые, собственно, можно отправлять запрос в центральный каталог кредитных историй, чтобы узнать, в каком бюро кредитных историй хранится ваша конкретно кредитная история. Снимут с банков эту обязанность в принципе. Скоро через них это делать больше не выйдет. Банки, потому что сами убедились законодатели, говорят, эта функция для нас дополнительная и, главное, обременительная. Мол, вынуждены банкиры тратиться на это. А для малых и средних финансовых учреждений это действительно дополнительные серьезные траты и в целом обременительно. Так что у клиентов скоро останутся другие варианты, которые есть и сейчас. Получение данных о своей кредитной истории. В том числе это можно будет делать через портал госуслуг, через МФЦ и через сайт Центробанка Российской Федерации. Вот если у банков одну опцию, то, что называется, заберут, то Росреестру, наоборот, добавят. Объявили, что это ведомство начнет информировать в обязательном порядке граждан о невозможности продажи их земельных участков, если границы там четко не установлены. Ну, потому что, давайте вспомним, уже год с лишним, как сделки с землей в стране без четко определенных границ запрещены. Но при этом по факту владельцы часто об этом не в курсе, что есть проблемы с их участком. Это выявляется уже в процессе сделки, и начинаются проблемы. Поэтому Росреестр будет направлять уведомления тем владельцам, чьи земельные участки действительно точных границ не имеют. Сведения об этом, есть это или нет, находятся в едином госреестре недвижимости. Но и уведомления предложено направлять в электронном виде через тот же портал госуслуг, чтобы повысить в том числе осведомленность россиян о состоянии принадлежащего им земельного участка. То есть речь идет о понятной и полезной информации, которую мы с вами, взрослые, будем получать из интернета. И дети в семье могут быть тогда в курсе. О, папе, маме пришла какая-то важная выписка из Росреестра по дачной теме. А вот сами, папа-мама, очень сильно беспокоятся, что детки их, подростки, проводят много времени в интернете, причем непонятно, какую они информацию там получают, и половина российских родителей, половина, готовы поощрять ребенка за неиспользование гаджетов. Вот на эту тему провели интересное такое семейное исследование. И знаете, что оказалось? Почти каждая вторая семья в стране готова давать своим чадам деньги, делать для них покупки, устраивать поездки и так далее, лишь бы чадо не зависало в соцсетях, а пользовалось гаджетом, как говорится, в разумных пределах. И вот исследование в этом плане показало, на самом деле, два популярных, распространенных семейных метода. То есть, как папы и мамы действуют. Способ первый – как же родители борются с онлайн-зависимостью своих отпрысков. Система наказания. Ну, то есть, давайте по-простому. Крик, ор, скандалы, отбирание гаджетов, гулять не пойдешь, на карманные расходы не получишь и так далее.
1: Это у меня так.
0: Так, дальше
1: едем. А какой есть вариант?
0: А второй популярный метод – от обратного света. Платить отпрыску за отказ от зависания в соцсетях.
1: Платить?
0: Да, в мессенджерах и в целом в интернете. Причем даже есть исследование, показало самые распространенные суммы, которые отпрыск может получить от 5 до 25 тысяч рублей ежемесячно.
2: Ребят, смотрите, смотрите, я готов отказаться. Кто меня усыновит? Я, ну, самостоятельный, то есть нормально.
0: Поднимай финансовую планку.
2: Ну-ка, а ты что, не хочешь?
0: Да.
2: Да, и Денису, и Свету удочерите, мы готовы.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым пятничным утром всех-всех-всех. Дождались, друзья. Вот знаете, когда пятница, и вот эта погода за окном. Я надеюсь, в вашем городе все хорошо. В Москве все нехорошо. Ну, только в смысле погоды. И то все наладится на выходных, все будет в порядке. Так вот, с добрым утром отправляемся в утро на семи холмах с музыкой, играми и, конечно, темой.
1: Да, мы приглашаем вас в наши соцсети. Смотрите, вот опять же Денис рассказывал, что в США на днях прошли первые допинг-игры. Ну, то есть спортивные соревнования, где допускалось использование допинга.
2: Приветствовалось.
1: Да, приветствовалось даже. В общем, решили мы спросить сегодня у вас, наши дорогие, а какая область вашей жизни требует проката?

0: Eagle Eye Cherry, его Safe Tonight на радио 7 на 7 холмах. 7.12 точное столичное. И что происходило tonight, ночью, и вообще, что мы с вами могли проспать, и вот это точно знает Света.
1: Несколько приятных новостей разлеталось по соцсетям, а несколько таких, ну, скажем, пограничных. Так вот, начнем, наверное, с приятного. 11 июля, то есть уже этим летом официально подтвердили, заработают уличные аттракционы острова мечты. Это вот такой парк развлечений у нас в Москве есть, на всякий случай напомню. В общем, после открытия уличной зоны остров мечты войдет в топ-5 парков мира.
0: О!
1: Да, чтобы вы понимали. Ну, а флагманская горка, да, парка, это будет самая высокая американская горка в России. Называется она будет «Легенда вершин». Высота 17 этажей.
0: Надо кататься.
1: Надо.
0: Надо.
1: Ну, будет страшно.
0: А для этого сделано.
1: Ну да, в принципе. Это правда. Уж не знаю, страшно мужчинам или нет. Читать было вчера эти строки, но мужчины, конечно, всячески комментировали эту новость. Большинство россиянок отказались бы заводить курортный роман с мужчиной с доходом ниже 300 тысяч рублей.
0: Так я могу соврать.
1: Думаешь? А, нет, ты скажешь девушке,
0: конечно,
1: что у тебя 500.
0: Конечно.
1: Ну, в принципе,
0: я скажу, да,
1: да,
0: девушка, мы с вами в Геленджике, вообще я $1.5 миллиона зарабатываю, я, знаете, на криптобирже поднялся, в Геленджике мы встретились, да.
1: Ты на Патриках, что ли, был на прошлой неделе, где ты этот вирус подцепил?
2: Вчера.
1: Ну, в общем, россиянки, конечно, обращают внимание на то, как одет мужчина, как он пострижен и какие часы у него на руке.
0: Что ты сейчас рассказываешь? Курортный роман, вот мы лежим на пляже, на мне ни часов, ни одежды.
1: Ничего.
0: Только язык, которым я говорю, да, я зарабатываю. Зарабатываю больше 300 тысяч рублей. Давайте, барышни, крутите курортный роман. Она говорит, а давайте.
1: Скоро лето. Угу. Хорошо же. Закрутим. Так, Джейкоб Элорди, которого называют главным претендентом на роль нового Бонда, заигрывается шпионской тематикой в новом ролике «Шанель». В общем, я не знаю, продюсеры специально это сделали или нет. Девушки, конечно, ахают, вздыхают, говорят, мол, да, красивый, и, возможно, это будет лучший Джеймс Бонд. Но пока официальных подтверждений нет. Ну и по случаю выпускных создатели «Сумерек» выпустили в сеть. Там, оказывается, были не вошедшие в фильм кусочки. Ну, представляешь? И, в принципе, понятно, почему его вырезали. В общем, там Белла и ее отец Чарли идут, и он ей такой говорит, я горжусь тобой. Она такая, нет повода. Знаешь, как подросток такой, с закатами на глазами. Вот, а он теперь ей отвечает, мол, будут свои дети, поймешь. Ну, такая классика. Ничего, конечно, особенного, но фанаты, возможно, всплакнут. Ну, то есть, вот, школьный выпускной.
0: А она им говорит, не будет, мой парень вампир, да?
1: Ну, да. А у них же потом были дети.
0: Я... Вообще, послушайте, меня один раз на этот фильм затащили обманом.
1: Силой, да?
0: Мне сказали, мы идем смотреть фильм про вампиров. В моем понимании, про вампиров, это Дракула что-то. Потом я зашел, а в зале 95% девушек. И еще там трое парней, которых тоже обманом притащили.
1: Ну, чего ты расстроился? Смотри по сторонам, какие хорошие сидят. Выбирай любую, нет?
0: Ты только что про курортные романы, теперь про кинотеатры. Свет, денег не напасешься. Там 300 тысяч, тут 300 тысяч.
1: Я займу тебя, если что.
0: Ну ладно, спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, о судьбе давайте поговорим, что там нам звезды предсказывают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Вечером вы осознаете, что проблема, которая занимала мысли всю эту неделю, уже не актуальна. Овны, львы и стрельцы, самое время забыть об этой проблеме и заняться более интересными делами.
0: У знаков Земли к середине дня возникнет иллюзия, что они упустили что-то важное. Тельцы, девы и козероги, проверьте факты. Скорее всего, просто изменилась ситуация. Утюг выключен, все в порядке.
2: Знаком воздуха придется выбирать между скоростью и качеством. Близнецы, весы и водолеи, отдайте приоритет второму. Ну, то есть качество. Спешка создаст дополнительные сложности позже.
0: Знаки воды получат предложение поучаствовать в проекте с неясными целями. Раки, скорпионы и рыбы. Вот не отказывайтесь сразу. Уточните детали, ведь, возможно, это шанс проявить инициативу.
1: Утро на семи холмах.

Крейг Дэвид на радио 7 на Семи холмах. Хорошая песня. Запомните ее, будете петь вечером, когда будете уходить с работы. Walking Away и вот это все. Пока же утро только начинается. И для вас лучшая любимая музыка. И совсем скоро с нами Фил Коллинз. А еще Сиа и ее Cheap Thrills.

0: Ну и еще сильнее нажимает на газ Белинда Карлайл через пару минут. Тридцать одна в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. График движения некоторых электричек Рижского, Курского, Казанского направления, включая второй диаметр, поменяли на сегодня и на выходные. Это из-за работ на станциях Тушино, Подмосковная и Люберца-1. На Рижском направлении будут паузы в движении с 11:30 ночи до 9:30 утра. В свою очередь, поезда на втором диаметре будут курсировать по укороченным маршрутам. Только от и до станции Курская и площадь трех вокзалов. На Казанском направлении эти

0: Технологические окна запланировали с 21.30 до 7.30 утра, причем сразу до 5 июня. Ну и плюс на станции Люберца один конкретный ремонт будет идти сегодня и выходные по ночам до 6:30 утра. Это также повлияет на расписание электричек. В связи с проведением забега «Зеленый марафон» завтра перекроют автодвижение на ряде участков в центре Москвы. Например, до 8 вечера в субботу будет вообще не проехать по Варварке, Ильинке, Москворецкой, по Васильевскому спуску и по Большому Москворецкому мосту. А с 7 утра и до обеда примерно ведут завтра ограничения для машин из-за забега на Гончарной, Краснохолмской, Котельнической, Софийской, Раушской, Космодемьянской, Устинской, Кремлевской, Лужнецкой, Москворецкой, Пречистенской, Фрунзенской, набережных, а еще на улицах Яузская, Болотная, Лужники, Садовническая, на Старой и Новой площадях и также на улице Хамовнический вал. С этой субботы при отсутствии валидации при входе или выходе теперь будут приостанавливать возможность оплаты проезда на МЦД и пригородных электричках, банковской картой, на турникетах и валидаторах. Чтобы восстановить доступ пассажиру, надо будет пользоваться мобильным приложением метро Москвы или личным кабинетом пассажира на сайте банка. В обоих случаях, причем нарушителям, потребуется вносить доплату за максимальную дальность поездки. Как предупредили в ЦППК, одной валидации недостаточно для определения расстояния поездки, поэтому размер доплаты для нарушителя будет сразу более 300 рублей. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. А ситуация следующая на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра по столице несколько направлений, которые прям-таки битком. Это прежде всего Ярославская, Ленинградская, также Рязанский, Волгоградский проспекты. Сложный еще трафик в центр на Щелковском, Волоколамском, Энтузиастов. Кроме того, очень плохой трафик на эту минуту также на Московской кольцевой. Это юг от Каширского к Варшавскому и северо-запад от Дмитровского к Новой Риге. Пока что на этом все по московской информации. Далее с вами Светлана Молодцова и Дмитрий Пимен.
1: Радио 7.

0: Белинда Карлайл, ее «Ла Луна» на радио 7 на Семи Холмах. Слышали, как дама прокачала вибрато? Ах, каждая нота звенит чудесно. Но что прокачиваете вы в своей жизни, об этом говорим сегодня целое утро.
1: Доброе утро, и, безусловно, по теме есть статистика. Я к ней еще обязательно вернусь чуть позднее. Но если вот коротко сказать, то смотрите, какая история у нас в России получается. Частые заветы россиян. Ну, что прокачать? То есть быть здоровым, улучшить жилищные условия, путешествовать, вырастить счастливых детей и повысить материальное благополучие. При этом оказывается, что 55% россиян предполагают и знают, когда их мечта будет воплощена.
0: Ого, какие!
1: Да, да. Ну, а самая реализуемая мечта, ну, то есть бог с ним, со спортом или там чем-то еще, счастливая семья и хорошие дети. Вот ее достигли или считают, что могут достичь 90% россиян.
0: А как прокачать семью, вот, кстати, интересно. Ну, вот, например, ну,
1: не устраивает. Ну, ее нужно завести.
0: Нет, ну, вот у вас есть, например, семья, и вот вам кажется, что что-то не так.
1: Ну, разобраться. Ну, может быть, к психологу семейному сходить.
0: О, да.
1: Может быть, еще что-то придумать, я не знаю, жилищные условия. Ну, может быть, жене что-то подарить хорошее, она станет поспокойнее.
0: Понятно. Ладно, хорошо, к комментариям переходим лучше. Там
1: давай.
0: Конструктива будет больше. Денис пишет, вот мне в жизни требуется прокачка в области знакомства с женщинами.
1: Так.
0: Потому что уже более 8 лет я совсем один.
1: О.
0: Денис Николаевич, успехов вам в этом нелегком труде, потому что здесь действительно столько всего изменилось.
1: Так.
0: Столько вводных данных, столько новых требований. Света вот 15 минут назад рассказывала.
1: Ой, да ладно!
0: Про курортные романы.
1: Да ну если серьезно, если человек хороший, то все хорошо будет. Ну,
0: а то есть
1: правило.
0: Ты хочешь сказать, что Денис Николаевич не хороший человек?
1: Хороший.
0: Все у вас будет в порядке, Денис Николаевич, мы в вас верим.
1: Нужно найти девушку теперь хорошую, можно у нас в соцсетях.
0: Так он 8 лет чем занимается?
1: Он просто у нас в чате не искал.
0: Для начала Денис Николаевич на аватарку фотку поставьте, и с этого все стартует. Ладно.
1: Это точно. Ольга пишет, область живота требует прокачки после маминых пирогов и плюшек.
0: Кулинарные навыки требуют прокачки? Требуют, безусловно. Какие-то, например, ну, знаний хотите добавить больше? Конечно, хотите эту область прокачать. Может быть, что-то в работе добавить? Рассказывайте в наших соцсетях о том, какая область вашей жизни требует прокачки. Автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок от Радио 7 в финале «Утро на Семи Холмах». Ну, а через несколько минут будем кого-то с чем-то красиво поздравлять.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: великолепный хит, вообще великолепный. Ходило одно время байка, что это Пол Маккартни написал эту песню. Another Day in Paradise, Фил Коллинз на радио 7 на Семи Холмах. Конечно же, это целиком и полностью детище Фила, но кого из других известных личностей мы сегодня готовы поздравить, сейчас расскажем.
1: Так, а давайте начнем с британской певицы, автора песен. Встаю.
0: Смотрите, как сделаем. Мы сейчас включаем фрагмент, и вы, например, говорите: о, да я знаю, кто это. Но я не уверен, что вы угадаете. Фрагментик, поехали.
1: А ну-ка, давай.

0: Ни за что не угадаете. Вот я бы не угадал.
1: Я бы тоже, наверное, никак не догадалась.
0: Что-то такое,
1: бы,
0: да? А вы ее знаете, и мы ее все знаем и любим, более того.
1: Зовут ее Мелани Джанин Браун. Полегчало?
0: Нет? Теперь да.
1: Ну, уже полегче.
0: Потому что есть вместе с ней в группе пела еще одна Мелани, да, только Чиз Холм. И теперь вы понимаете, о ком идет речь.
1: Да, да, да. Ну, конечно, нам она известна как Мел Би, да, из группы Spice Girls. Так, что можно сказать? Мелани Браун родилась в городе Лидс. Отец был ее, собственно, из Невиса. Мать Мартин англичанка. В детстве победила в конкурсе «Мисс Карибского солнца».
0: Ничего себе.
1: Да. В 10 лет начала играть на ударных инструментах, а в 15 получила стипендию в музыкальной школе, которую окончила как ударница и учительница танцев. Представляете? Так, в 93-м году уже стала участницей группы Spice Girls, вместе, конечно, с Мелани Си, Виктори Адамс, откликнувшись на объявление в газете. Объявление было в газете. Эмму Бантамджи рекомендовал уже ее учитель пения, а Джерри Халливелл попала в группу совершенно случайно. Ну и чем это все закончилось, как развивалось и так далее, мы уже с вами все абсолютно точно знаем.
0: Не спрашивай, сколько лет, не хочу знать.
1: Не надо.
0: Не
1: хочу,
0: не говори.
1: Не надо. Еще сегодня празднует свой день рождения британский музыкант, певец, гитарист, идеолог и главный автор песен британской рок-группы.
0: The British rock group Oasis. I want to say now. Да, вот так.
1: Да, полное имя Ноэл Томас Дэвид Галлахер. Группа прекрасная, все мы, конечно, про нее знаем. Ну, а если так немного касаться истории, Ноэл начал играть на гитаре, когда ему исполнилось 13 лет. Первоначально попробовал себя в сфере строительства. Ну и в 88 году присоединился к местной группе, с ними как-то там развивался. В конечном итоге узнал потом, что его брат основал собственную группу, называлась она The Rain. Правильно сказал? Нормальный акцент?
0: Великолепно. Yeah, right.
1: Которую, собственно, потом и переименовали в Оазис. Но там что примечательно, когда он впервые попал на концерт, ну, собственно, группы, он это послушал, ему не понравилось. И далее я цитирую. Он сказал своему брату: «Дайте мне сочинять песни, и я сделаю вас звездами». Я дальше тоже цитирую. «Если вы не сгниете здесь, в Манчестере».
0: Фредди Меркьюри тоже так говорил двум парням.
1: Серьезно?
0: Только в Лондоне. Да, говорит, давайте я буду петь, ребят, я вас сейчас вытащу куда надо. Вообще, кроме шуток, Ноэл и Лайм, конечно, сделали, или Лиам, если вам удобнее так, великолепную группу. И Ноэль в одном из интервью сказал: «Я не хочу как-то там приумножать свой талант к гитариста, превозносить, но как автор песен я просто гений».

0: Да, и весь стадион в этот момент поет. Это же просто футбольный гимн практически. Великолепная песня, великолепный Ноэл. Поздравляем его с днем рождения. Ну и, друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы также присоединяемся. Всей страной говорим с днем рождения вас.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Наши благодарности Сия, Чип Трейлс на радио 7 на 7 холмах. Через несколько минут мы окажемся в новом часе, где много музыки и, разумеется, наша новая игра «Майкл», где вы, фанаты Майкла Джексона, можете выиграть 2 билета на фильм «Майкл», собственно. Чтобы принять участие, прямо сейчас заявки отправляйте через сайт radio7.ru. На главной найдете конверт такой в правом верхнем углу, на него кликайте, заполняйте форму, отправляйте нам. И если вы знаете творчество Майкла, вы без труда ответите на наш несложный вопрос и заберете свои 2 билета, как я уже сказал, в новом часе. До конца же часа этого танцевальная коллекция «Радио 7». 7:54 в российской столице. С добрым утром.
1: Реклама. Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
2: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
3: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026-го, скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Прохладно, тучно, дождливо. Всего лишь до плюс 10 осадки весь день. Вот такие погодные показатели пятницы в столичном регионе. Дожди еще синоптики анонсируют на выходные и понедельник, вторник. Но есть и позитив. В выходные днем уже будет плюс 15, а далее, пообещали, вплоть до плюс 20 градусов.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Будем в курсе. Россияне, граждане Российской Федерации смогут заводить более 5 банковских карт в одном финансовом учреждении, но общее их число все-таки действительно не сможет превышать, как когда-то и говорили, 20 штук. Это точно будет, потому что это правило, собственно, узаконят, объявили в Думе. Кроме того, в новый очередной, там третий, по-моему, по счету уже пакет мер государственный по противодействию мошенников внесут еще давно анонсируемую опцию под названием «Красная кнопка». Будет она для сообщений от граждан о мошенниках, появится и в мессенджере «Макс», и в приложениях всех банков, и на портале госуслуг. С ее помощью пользователи смогут, скажем так, в моменте прям сообщать о случаях мошенничества, то есть нажатие кнопки мгновенно оповестит всех участников финансового и телеком-процесса, включая и банки, и операторов связи. Да, еще после утверждения новых антимошеннических мер, тоже анонсировали, родители не будут обязаны информировать своего сотового оператора о передаче собственной сим-карты детям, как изначально все-таки предполагалось. Этого не будет. Продолжение детской темы. РЖД еще подтвердил, россияне вновь могут оформлять билеты на поезда для ребят до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении, как было до этого января. Потому что, напомню, изначально, как раз в январе минувшем, въезд в Россию и выезд за границу детям до 14 лет стал возможен только по загранпаспорту в принципе, то есть буквально как для взрослых. Но после этого Союз туриндустрии призвал сохранить все-таки прежний порядок выезда именно детей в Абхазию прежде всего, ну, потому что не успевают все ребятишкам сделать заграны, а летний сезон, то, что называется, вот-вот. И сейчас к лету пограничники вновь начали пускать ребят из России в Абхазию и Южную Осетию еще по свидетельству о рождении. Кому до 14 этот порядок, причем будет действовать сразу до конца следующего года. Так, уважаемые дети, а сейчас посмотрите, пожалуйста, если что, на папу-маму. Быстренько объясните им, кто такой мега-супер-пупер-популярный блогер мистер Бист. А вы, уважаемые папы-мамы, быстренько, если что, посмотрите на детей и объясните им,

0: Этот гражданин США попробовал шоколадку, допустим, с яичным ликером, с карамелизованным свиным мозгом, с хрустящими мучными червячками, самый острый шоколад в мире и шоколад с чесночком. Ну а в итоге один из самых популярных блогеров в мире, мистер Бист, добрался до нашего гематогена. Сообщил зрителям, что эту сладость ребятишки делают из коровьей крови. Откусил, попробовал, но детально не стал комментировать вкус гематогена, кратко сообщив только на всю планету одно слово «Окей». И на том спасибо.
1: Пусть этот мальчишка теперь жует смолу.
0: Мы ему сообщим, с чего ее делают.
1: И смолы, да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым пятничным утром.
3: Это
1: прилагательное, да, сегодня нужно повторять как можно чаще. Ну и повторять можно, нужно и необходимо, что только лучшая любимая музыка для вас впереди. А еще игра «Майкл». Играем уже буквально через 10 минут. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru.
3: Доброе утро, да, и можете, конечно, заходить в наши соцсети. Мы активно к этому призываем, потому что, ну, и мы любим поболтать, да, и вы, собственно, любите, насколько мы можем знать. Сегодня в пятницу, ну, наверняка найдется минутка. Вот сейчас вот прям минуту думаем, а потом пишем. Итак, полностью так проанализируйте свою жизнь, себя, подумайте и напишите нам, какая область вашей жизни, может быть, там что-то самоорганизации, может быть, там занятие спортом, да, вот спортивный-неспортивный вы человек, может быть, общение с людьми. Вот есть какие-то области, которые требуют прокачки. Вот об этом мы сегодня говорим.

0: И мы, друзья, сегодня говорим о том, какие ваши мечты, что хотите прокачать в своей жизни, чтобы прям вот расцвести целиком и полностью.
1: Дайте статистики вам чуть добавлю. Итак, смотрите, есть вот 4 пункта. Россиян опрашивали, мол, что хотите в своей жизни прокачать, улучшить и так далее. На 4-м месте стоит личностный рост. Не на первом. Развитие уверенности в себе, дисциплины, преодоление неуверенности на рабочем месте, а также изучение иностранных языков. Вот что хотят прокачивать граждане. На 2-м месте финансовая грамотность, улучшение управления личным бюджетом, поиск новых источников дохода и создание финансовой подушки безопасности. Ну, хотелось бы.
0: Конечно.
1: Так, профессиональные навыки у нас на 2-м месте, то есть стремление сменить сферу деятельности часто указывается респондентами. Все хотят основывать новые технологии, например, нейросети, получить образование, продвинуться по карьерной лестнице. На 1-м месте неожиданно, видимо, ну, недостижимо. Это здоровье и спорт. Всем, конечно, очень бы хотелось, но вот почему-то пока никак. Причем, дайте еще секунду, есть гендерные различия. Молодежь активно стремится стать более уверенной в себе, избавиться от синдрома самозванца и прокрастинации. Это все про зумеров. У мужчин же на 1-м месте чаще оказывается личная жизнь и укрепление связи в семье. А у женщин в приоритете обычно стоят спорт, хобби и саморазвитие.
0: Я, кстати, вот тоже за 1-й пункт. Вот не хватает этого. Раньше, помню, столько в футбол играли всегда. Сейчас попробуй соберись. А чтобы поиграть в футбол, надо ехать через всю Москву. Потом обратно возвращаться. И ты теряешь день просто ради того, чтобы час побегать. Ладно, давайте к комментариям переходим вашим. Вот пользователь, который подписан как Джей До, прокачала бы в себе навык на отсутствие панических атак. Потому что бывают такие моменты. Адреналин бьет в голову и в сердце. Потом долго отхожу. Наша коллега Анастасия, у нее тоже иногда бывает, говорит, в автобусе еду как-то и чувствую накатывает. И тут автобус качнул и говорит, я ударилась головой о поручень, как бабушка отшептала. Все. Это не рецепт, сейчас вам я говорю. Просто говорю, что есть такие случаи. Она сама удивлялась, вот рассказывала. Да.
1: Мы вот некоторое время назад зачитывали комментарий Дениса, который говорил, прокачал бы, да, умение общаться с женщинами. В общем, 8 лет, говорит, один совсем один. Девочки, налетаете. Оказывается, мы уточнили хотя бы, да, какие-то подробности о его жизни. Живет мужчина в Зеленоградске, прямо у моря Балтийского. Представляете, какая перспектива? Просыпаться утром и море видеть. Красота же. Сейчас мы женим Дениса, по-моему.
0: Здесь нормально уже процесс идет. Наталья пишет, Денис, для начала поставьте аватарку. У нас тут много одиноких. Ну и Рая пишет, я бы прокачала уверенность в себе. Порой вот чего-то очень хочется, а сделать шаг страшновато. Но маме спасибо, она всегда мне дает волшебного того самого направления. В общем, спасибо вам огромное за комментарии. Мы только начинаем. Мы ждем ваши комментарии по теме, чтобы вы прокачали свои жизни. Отправляйте их в наши соцсети. То есть без разницы куда. Везде читаем, везде видим. Если где-то что-то притормаживает, пожалуйста, ВКонтакте все легко прилетает. Пишите. Ждем автору лучшего, как всегда, подарок. Ну и 2 билета на фильм «Майкл» разыграем уже через 3 минуты. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Бадди с Without Organs, Living in a Fantasy на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, как обещали, прямо сейчас разыграем два билета на фильм «Майкл».
1: Радио 7. «Майкл».
2: Я подумала, надо шляпу купить, когда в кино пойдем.
0: Носки,
2: ну,
0: белые и черные обувь обязательно.
2: И перчатку блестящую, да. Так, у нас на кону два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки. У нас тот человек, кто вчера выиграл, обещал станцевать, да, лунную дорожку сделать, потому что фильм «Майкл».
0: Свет, это разные вещи.
2: Я дорожку сказала. Я просто про спортивную дорожку думаю, мы в чате там обсуждаем, да. Что лунную... Ладно, все, проехали. Что важно? Важно. Сейчас у нас в эфире будет человек, который отправил свою заявку на сайте Радио 7 и, собственно, оказался седьмым. Дарья, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Светлана. Доброе утро.
0: Дарья почему радуется? Она написала нам еще такое сопроводительное письмо, где сказала, ну, знаете, так вот, ни больше, ни меньше, я не буду все пересказывать, что, ну, она фактически главная фанатка Майкла Джексона в России. Можно так сказать?
3: Конечно, конечно.
2: Так, погодите. Давно
3: очень слушаю музыку, да.
2: Ага, а перчатка блестящая у вас имеется?
3: И шляпа, перчатка, и все что угодно.
2: Ну
3: дома.
2: Все!
0: Все у вас есть, кроме двух билетов на фильм «Майкл». Но вы сейчас их получите, если вы настоящая фанатка. Итак, дорогая Дарья, сейчас Света для вас озвучит один очень известный факт из биографии Майкла Джексона. И вам нужно будет назвать песню. Собственно, о какой песне сейчас шла речь. Поехали.
2: Эта песня считается самой политизированной в творчестве короля поп-музыки. Майкл Джексон создал эту композицию как крик о помощи тех, кто столкнулся с несправедливостью и предрассудками. Песня вызвала настолько большой скандал, ну, вот из-за некоторых строк, они многими были истолкованы неверно, и сам Джексон был очень расстроен такой реакцией и даже принес публичные извинения. После этого спорные строки были удалены из последующих версий, и нам бы сейчас, конечно, хотелось бы узнать, что это за песня.
0: Ну-ка.
3: Я уже при первых словах ваших поняла, что это за песня. Вот, до этого во всех играх, как вы говорили, вчера я прям сразу отгадывала, какая композиция. И сейчас я тоже скажу, эта песня называется «They don't care about us». Вот эта песня.
2: Снимаю шляпу. Перчатку тоже снимаю. Все снимаю.
0: А я вам скажу самое, мне кажется, это лучший комплимент. С вами скучно играть. Это лучший комплимент эрудированному игроку и настоящему фанату Майкла Джексона.
2: Ой, Дарья, будет вообще очень интересно с вами познакомиться и посмотреть на человека. Действительно, вот настолько глубокого фаната. Вы действительно получаете два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки «Майкл». Так что мы с вами обязательно увидимся.
0: Дарья, до встречи. Посмотрим вместе кино.
3: Спасибо большое, спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо. Подождите, стоп, как всегда, давайте мы сейчас эту песню послушаем. Объявляйте.
3: Майкл Джексон, поп-король, песня...

0: Просто король Майкл Джексон на радио 7 на Семи Холмах. Далее группа Блонди и король русского языка фактически Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угаран 128-770-40-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19.00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-defis-musical.ru.
5: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879.
4: 18+.
6: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
7: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
8: А это мы еще посмотрим, папа.
9: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
10: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
11: Хочу в Китай.
12: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
11: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
12: Sodis.ru.
13: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
12: На Семи Холмах.
1: 104.7 FM.

0: Блонди, Heart of Glass на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем утро на Семи Холмах. И опять же, много прекрасной музыки впереди. С нами Эрик Кармен. О том, что скоро лето, и оно не обязательно должно быть печальным, споет Лана Дель Рей. Ну и примерно в тех же ритмах Энрике Иглесиас уже через несколько минут. Восемь двадцать восемь в российской столице. Продолжается самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Пассажиры смогут бесплатно провести велосипеды в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородной пассажирских компаний завтра, в день детского велофестиваля в столице. Надо только будет оформить билет на свой байк с нулевой ценой. В свою очередь, автодвижение в районе Цветного бульвара завтра будет закрыто, как раз потому, что там детский велофестиваль и пройдет. Так будет до 8 вечера на Цветном бульваре. От Садового кольца до Петровского бульвара будет не проехать в оба направления. Кроме того, завтра также автомобилисты не смогут двигаться по первой крайней левой полосе на Цветном бульваре и сразу по двум крайним правым полосам на Петровском бульваре в районе Трубной площади. В библиотеках и культурных центрах по всей Москве в субботу пройдет единый день открытых дверей. Для жителей и гостей столицы там подготовили экскурсии, концерты, презентации книг, лекции, мастер-классы, спектакли и далее по списку. Как сообщили в Департаменте культуры, всего посетителей ждут 300 площадок во всех кругах. Все желающие познакомиться с работой культурных учреждений, поучаствуют в творческих встречах и литературных квизах. Расписание вообще всех мероприятий единого дня открытых дверей есть на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Ну и на некоторые мероприятия регистрация предварительная нужна. Это можно сделать через сервис «Мосбилет». В рамках проекта «Лето в Москве» с этой субботы стартует сезон спортивных выходных. По этому поводу, как сообщили в департаменте спорта, бесплатные тренировки будут проводить почти на 60 городских площадках. И так будет все лето вплоть до начала сентября. Бесплатные спортивные тренировки под руководством профессионалов пройдут в парках, футболлах, торгово-развлекательных центрах, на площадках московских сезонов. Участники смогут выбрать занятия по йоге, растяжке, танцам, функциональному тренингу, вплоть до высокоинтенсивного интервального тренинга и пилатеса. Но и тренировки сезона спортивных выходных подойдут, объявлено, для любого уровня подготовки. А теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8.30 утра один из самых непроезжаемых участков – это юг Московской кольцевой, потому что там из-за серии ДТП сам МКАД в красном цвете в обе стороны. Битком въезды через Видное и по Варшавскому, Симферопольскому и еле едут дальше в центр все южные направления. Плюс еще ключевые заторы сейчас по городу на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, на юге и востоке Третьего кольца. На этом все по московским новостям. Всем удачи!
2: Радио 7.

0: Эрик Кармен и его Hungry Eyes на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях, друзья, мы по-прежнему собираем ваши комментарии по сегодняшней теме. Говорим о том, какую область своей жизни вы хотели бы прокачать. Прямо очень интересно. Автору лучшего, как всегда, вручаем очень приятный подарок в финале.
1: Да, в студии появляется человек, у которого область русского языка прокачана максимально. Да, Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Сергеев Посад и пишет нам Марина. Есть слово «фейк». Почему нельзя сказать «фальшивка»? Хотя «фальшивка» ведь тоже не самое русское слово. А какое самое, означающее тот самый «фейк»?
4: Но вот как раз здесь и можно порассуждать о том, почему в языке закрепляются иностранные слова, потому что нет точного русского аналога. Если бы у нас был точный русский аналог, нам бы не понадобилось это слово. Чем можно заменить? Ну, в разных контекстах синонимами могут быть утка, если, например, это новость неправильная. Да, и, кстати, утка в этом значении тоже заимствована из немецкого. Ложь.
3: Угу.
4: Но это не всегда так.
1: И не всегда отражает в контексте, да.
4: Да,
3: подделка.
4: Подделка или какая-то неточная информация, или надувательство. То есть мы можем выстраивать синонимический ряд, но ни одно из этих слов не будет точным синонимом, точным аналогом. Именно поэтому слово «фейк» и прижилось. И уже в русском языке обросло, да, фейковые прилагательные. То есть, когда такой процесс происходит, значит, язык слово принял. Значит, слово стало фактом языка, и нет нужды выкручиваться и придумывать русские аналоги. Слово стало своим.
3: Друзья, свои вопросы задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Лана Дель Рей о том, что случится уже через несколько дней. Ну, кроме слова sadness. Summer time начнется, лето уже рядом. Но мы, друзья, прямо сейчас отправимся в путешествие во времени в интернете ровно на 10 лет назад.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Самые заметные статьи, события десятилетней давности, которые, тем не менее, не потеряли актуальности. И, впрочем, вы это могли пропустить. Для начала история от Свердловского областного суда. Там корпорацию обязали признать производственной травмой укус комара.
2: Так.
0: Да?
2: И выплатить что-нибудь обязательно.
0: Ну, конечно,
2: да?
0: Понятно.
2: Там, было дело.
0: Кроме шуток, история была серьезной. Мужчину отправили в командировку в Индию. Его там укусил малярийный комар, и он заболел. Он вернулся. И пока лечился, ему там дали даже вторую степень инвалидности. То есть серьезная история, я же говорю, была.
2: Себе,
0: но он говорит: так, извините, а я же на работе в это время был. Ему говорит: это комар. Суд встал на сторону потерпевшего и обязал компанию выплатить ему все, что почитается. В общем, это действительно, кстати, комар, укус комара — это производственная травма.
2: Неожиданно, да, не знала.
0: Так, теперь для тех, кто после обеда чувствует, что его начинает клонить в сон.
2: Я.
0: Как нам говорили родители.
2: Ну?
0: Мол, ты поел, у тебя вся голова от мозга в живот ушла на переваривание. Все. Кровь вся ушла туда. На самом деле, прям было большое исследование австралийских ученых, и они сказали, что именно жирная пища является причиной сонливости. Люди, которые съедают 135 граммов жира в день, на 80% более склонны к усталости и сонливости на протяжении дня, чем те, кто употребляет всего 58 граммов. Я понимаю, что вы не сможете, ну, считать эти
2: жиры. Я даже представить себе это не могу, да.
0: Что такое, да, там 135 грамм жира в день? Ну, это полстакана подсолнечного масла, например.
2: Нет, погоди, да? а в котлетках?
0: Свет, ну в котлетках, наверное, вот если ты съешь одну котлетку в день, днем тебя в сон клонить не будет.
2: Ну как кто одну котлетку ест? Покажите мне.
0: В общем,
2: ладно,
0: они
2: давай.
0: Сделали главный вывод. Если человек спит не менее 7 часов в сутки, что есть норма, но при этом днем почему-то ему вот очень хочется спать, у него слабость, сонливость, ему необходимо как можно скорее рацион свой пересмотреть и вот то самое употребление жирной пищи свести к минимуму. А до обеда еще 3 часа, так что скорее ешьте сейчас.

0: Адриано Челентано о любви. Мы здесь тоже о любви поговорим, но в игре «Поисковая строка». Любите разгадывать загадки? Пожалуйста, давайте сыграем. Заходите на наш сайт radio7.ru и оставляйте заявки. Приз-то какой? Два приглашения на фильм «Убить Билла», «Кровавое дело целиком», культовую сагу Квентина Тарантино вы сможете увидеть ее 3 июня в кинотеатре «Москино Космос».
1: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно

0: Верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
11: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
12: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
11: Все отключаю. Экономим.
12: Может, перейдем на Bittrex24? Там все комплектом.
11: Комплектом?
12: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
11: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
13: Bittrex24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
14: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Прохладно, тучно, дождливо. Всего лишь до плюс 10 осадки весь день. Вот такие погодные показатели пятницы в столичном регионе. Дожди еще синоптики анонсируют на выходные и понедельник, вторник. Но есть и позитив. В выходные днем уже будет плюс 15, а далее, пообещали, вплоть до плюс 20 градусов.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. В студии Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Анонсировали изменения в правила техосмотра. Давайте мы их озвучим, посмотрим, что есть, что будет. Сейчас ТО проходят такси, грузовики, автобусы, владельцы легковушек, но только при перерегистрации машин старше 4 лет или при внесении изменений в их конструкцию. И вот теперь Минтранс и МВД объявили на пару, что будут обновлять правила техосмотра с формулировкой вот такой: под требование времени. Очень обтекаемо, но тем не менее, из-за того, что конкретно будут менять, это известно, что произойдет все с 28 года. И также известно, что, например, автоинспекторы сами вновь будут лично участвовать в техосмотре автомобилей. При этом важно, что пока речь идет только, по крайней мере, о транспорте, который перевозит опасные грузы. Вот для сравнения, сейчас ГАИ лишь выдают разрешительные документы на перевозку такого опасного груза, проверяют потом такие авто на дорогах. Но в ТО их не участвует. Но это снова будет с 28 года. Еще одно важное изменение уже ввели. Оно касается в преддверии лета дачников. Это о том, что смягчили закон, по которому наказывают за борщевик, если вдруг он взял да вырос. И если кратко о главном, из-за этого растения садовый участок не отберут, но оштрафуют, а случаи отбора были. Уточняется, что раньше чиновники действительно подходили к этому вопросу слишком формально. Ну, то есть буквально видели на территории какого-то участка этот сорняк и моментально делали вывод, что за землей никто не ухаживает, надо отбирать. Теперь же практику, когда, ну вот буквально борщевик один грозил людям реальной потерей их земли, убрали, этого больше нет. Опасный сорняк перестал быть таким образом юридической угрозой для дачников. Но требования по уходу за землей и штрафы, они остались. Поэтому в преддверии лета еще раз всем дачникам напомнили. Это до 50 тысяч рублей для частных владельцев земли, буквально если там борщевик вдруг вырос. Сколько в итоге водителей в России захотят платить за так называемые красивые автономера? Вот любопытно будет потом посмотреть, когда практику запустят. А это будет, потому что с законопроекта легальной купли-продажи красивых государственных регистрационных знаков на автомобиль снова в Думу внесли, доработали, учтя все замечания правительства. То есть в том числе, допустим, уточнили и определили, какой же номер будет считаться красивым, как будет оплачиваться его резервирование, куда от этого деньги пойдут, кто будет администрировать эту новую услугу, которую выведут из тени, ну и так далее. Напомню, что автомобилисты, вообще, как предполагает будущий механизм, смогут за плату через портал госуслуг бронировать для себя определенный госномер из того, что будет доступно. Ну и вот так легализуют услугу, которую по красивым номерам автовладельцы сейчас, да и давным-давно пользуются в ГАИ, только тихо, вне закона. При этом часто за желаемый номер платится очень крупная сумма, а государство не получает с этих сделок никаких поступлений в бюджет. Государство обиделось, государство решило это исправить. К слову, самый дорогой красивый автономер в мире. Давайте оценим. Был куплен в 23-м году в Дубае. Там какой-то автовладелец выложил

0: за него, за номер, 15 миллионов долларов. Ну а у нас в интернете как-то продавался, естественно, нелегально, автономер «Хан 999» и «Регион 99» за 120 миллионов рублей.
1: А мне как-то, когда я машину регистрировал в Белгородской области,

0: Ивана Молодцова.
1: С добрым утром! Всех-всех-всех продолжаем утро на Семи Холмах. И в новом часе музыка, игры. Кстати, об играх. Поисковая строка. Уже через несколько минут оставляйте заявки на участие на нашем сайте radio7.ru. Кликнули на конверт в правом верхнем углу, заполнили заявку, отправили нам. Все, играем. Ну и, конечно, тема этого утра.
2: Да, вот что касается игры и темы, это тоже можно соединить, если вдруг, ну, вы слегка стеснительный человек или считаете, что вам, ну, как-то не везет в жизни. Вы попробуйте. Возможно, эта сторона вашей жизни сегодня будет прокачана. В эфир вы попадете, и все сложится хорошо. Главное пробовать. Так, спрашиваем у вас, какая область лично вашей жизни требует прокачки?

0: как заставить себя заниматься? Как можно его полюбить и получать удовольствие? Пока получаю только боль и мучения. Жму руку вам, Галина, и обнимаю.
1: Мы все с вами,
0: да.
1: Практически каждый
0: это
1: из нас.
0: Это точно.
1: Олеся пишет: став мамой, понимаю, что многие сферы в жизни сейчас требуют не просто прокачки, но еще и настройка и адаптации под новые задачи, чтобы больше успевать и быть хорошей мамой. Олеся, вот парадокс еще в том, что если, например, вот вы стремитесь к этому словосочетанию «хорошая мама», вы его никогда не достигнете. Угу. Потому что все время будете думать: вот здесь упустила, тут не дотянула. У меня просто коллега есть одна, Светлана Валерьевна зовут, вот у нее ровно та же самая штука.
0: Страдать буду.
1: У нее где-то светится перед ней такой образ матери, она вот к нему идет, а он все дальше от нее, как горизонт. Но все сложится, все будет в порядке, Олеся, обязательно.
0: И у меня тоже, да. Или у меня нет, Дим, не получится.
1: Я что, если б я умел предсказывать?
0: Ох, ладно. Один молодой человек у нас в чате, Александр его зовут, сначала делал нам замечание по поводу употребления какого-то слова, я уж не помню какого, но тут же, отвечая на свой комментарий, добавил: а я, собственно, видимо, мне нужно прокачать навык не душнить по утрам. Очень хорошо. Зато у вас с чувством юмора все прекрасно, смотрите.
1: Это да. И там критика и прочими вещами. Так, замечательно, Виктория пишет: моя прокачка всего и перезагрузка — это, конечно, конный спорт, пишет. Отключаешься от проблем, а иначе очень тяжело жить и работать. И прямо прикрепляет видео, где она вот действительно оседлала коня. Воронова. Нет, это ее снимает кто-то. Там, в общем, люди на лошадях катаются.
0: Да, прекрасно. Вера пишет: я вроде бы человек грамотный, без вопиющих ошибок, но моя устная речь частенько звучит как: ну, короче, это самое. Поэтому я записалась на онлайн-курсы по русскому языку. Теперь мой вечер — учебник вместо сериала и удовольствие от правильно построенной фразы. Главная цель — научиться выражать свои мысли красиво.
1: Ну и можете Владимира Пахомова переслушать на нашем сайте, кстати, radio7.ru. Друзья, а мы на всю страну красиво сейчас сыграем в поисковую строку через несколько минут. Если вдруг вы свою заявку не оставляли, отправьте radio7.ru, опять же.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Селин Дион. New Day Has Come на радио 7 на Семи Холмах. 9.07, кстати, точное столичное. И сейчас мы снова отправимся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Доброе утро. Спрашиваем у вас, какая область вашей жизни требует прокачки? И вот Галина пишет: спорт. Как?

0: Mars и Why Just Might на Радио 7 на Семи Холмах. Так, обещали? Играем. Поисковая строка. С нюансами.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Ну, а мы решили наш чат прокачать. Да. Уж если мы говорим о том, что сегодня прокачиваем, кто-то прокачивает финансовую сферу, хочется больше зарабатывать, кто-то карьерную, хочется какую-то должность новую и так далее. Мы прокачиваем наши соцсети. Вот сейчас, внимание, пока есть еще там 10, 15, 20, 30 секунд, заходите, подписывайтесь, мы будем играть с теми, кто находится у нас в соцсетях.
0: Да, да. Кто в чате, то есть неважно, где вы первым ответите или первой, вам, собственно, подарок. Здесь еще такой нюанс, прям вот надо точно написать. Это поисковая строка, и мы разыгрываем сейчас два билета. Еще, внимание, это два билета в кино в Москве. Вот это прям уточнение. В Москве. Ага. Понимаете, да? То есть, например, вот вы думаете такой, или такая, 3 июня, что я делаю? Еду в Москву в кино.
2: Из Новосибирска лечу, да.
0: Ну, чтобы рассчитать время опять же.
2: Да.
0: Итого, друзья, поисковая строка.
2: Но опять же, можно добавлю, если вдруг вы из Новосибирска, это не значит, что вы не должны играть. Вдруг у вас в чате уже есть знакомые, с кем вы могли бы поделиться своими выигранными билетами. Можно и так.
0: У нас были такие случаи.
2: Да,
0: человек выигрывал и говорил, вот я хочу своей подруге в Москву отдать билеты на балет. Вот она очень любит, вот я для нее сейчас выигрываю. А человек звонил, по-моему, вот если я не ошибаюсь, то ли из Ростова-на-Дону, ну что-то такое было.
2: Какие хорошие люди у нас.
0: Ладно.
2: Обожаю, обожаю.
0: Хорошие люди. Забирайте билеты в кино. Да, два приглашения на фильм «Убить Билла» мы разыгрываем. И теперь поисковая строка. Это игра следующего вида. Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. Вам нужно будет подумать, какой вопрос объединяет все эти три запроса. И додумались, тут же отправляйте его в чат, окажетесь первым или первой. Все, билеты ваши. Готовы?
2: Да.
0: Кстати, все связано с нашей сегодняшней темой. Погнали.
2: Кредитную историю, если она испорчена, качество фото на айфоне, зрение в домашних условиях.
0: Можешь не продолжать. Галина просто сразу.
2: Все?
0: Вот просто сразу
2: так
0: дала
2: быстро
0: правильный ответ. И правильный ответ действительно, как улучшить, Галина, да.
2: Браво. Вот это да. Слушай, мне кажется, уже натренировались просто. Мы играем в эту игру с начала сезона, и поначалу как-то народ так медленно отвечал, а уже сейчас просто как орешки, да, щелкают. Итак, Галина, вы получаете два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело». Целиком культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. И эту картину вы сможете увидеть вместе с нами 3 июня в кинотеатре «Москино Космос».
0: Поздравляем. Ну и, конечно, скорость исключительно впечатляющая. Ну, как у Умы Турман в фильме.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Michael Learns to Rock на радио 7 на Семи Холмах. Далее группа Alphaville, не менее группа Blue, а еще сольно Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9.19 в российской столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisfera.show. 6+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: You Make Me Wanna на радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Только лучшая любимая музыка, как всегда, и Кайли Минок с нами. Американский ответ Кайли Минок, Бритни Спирс. Ну и канадец, который превыше всего этого, Брайан Адамс, через несколько минут. «9:29 в Москве, и продолжается «Самое доброе утро» на Семи Холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. График движения некоторых электричек Рижского, Курского, Казанского направления, включая второй диаметр, поменяли на сегодня и на выходные. Это из-за работ на станциях Тушино, Подмосковная и Люберца-1. На Рижском направлении будут паузы в движении с 11:30 ночи до 9:30 утра. В свою очередь, поезда на втором диаметре будут курсировать по укороченным маршрутам, только от и до станции Курская и площадь трех вокзалов. На Казанском направлении технологические окна запланировали с 21:30 до 7:30 утра, причем сразу до 5 июня. Ну и плюс на станции Люберца-1 конкретный ремонт будет идти сегодня и выходные по ночам до 6:30 утра. Это также повлияет на расписание электричек. В связи с проведением забега «Зеленый марафон» завтра перекроют автодвижение на ряде участков в центре Москвы. Например, до 8 вечера в субботу будет вообще не проехать по Варварке, Ильинке, Москворецкой, по Васильевскому спуску и по Большому Москворецкому мосту. А с 7 утра и до обеда примерно ведут завтра ограничения для машин из-за забега на Гончарной, Краснохолмской, Котельнической, Софийской, Раушской, Космодемьянской, Устинской, Кремлевской, Лужнецкой, Москворецкой, Причистенской, Фрунзенской, набережных, а еще на улицах Яузская, Болотная, Лужники, Садовническая, на Старой и Новой площадях и также на улице Хамовнический вал. С этой субботы при отсутствии валидации при входе или выходе теперь будут приостанавливать возможность оплаты проезда на МЦД и пригородных электричках, банковской картой, на турникетах и валидаторах. Чтобы восстановить доступ пассажиру, надо будет пользоваться мобильным приложением метро Москвы или личным кабинетом пассажира на сайте банка. В обоих случаях, причем нарушителям, потребуется вносить доплату за максимальную дальность поездки. Как предупредили в ЦППК, одной валидации недостаточно для определения расстояния поездки, поэтому размер доплаты для нарушителя будет сразу более 300 рублей. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карт показывает, что несколько направлений на 9:30 утра с заторами и в области, и далее по Москве. Вот такой трафик, например, на Ленинградском, на Ярославском шоссе. Немногим лучше обстановка дорожная на Щелковском, на Энтузиастов. И за МКАД, и далее по столице все в заторах. На Новорязанском и дальше по Рязанскому, Волгоградском проспектам. Также на Киевском шоссе, потом по Ленинскому. Но еще по Москве в центр практически без свободных участков. Дмитровская и скоростной диаметр на юге. У меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Бритни Спирс, ее Overprotected на Радио 7. Ну а в наших соцсетях мы по-прежнему, друзья, собираем комментарии по теме, чтобы вы прокачали в своей жизни автору лучшего уже через час практически. И будем вручать очень приятный подарок от Радио 7.
1: Но в студии появляется человек, который помогает нам прокачивать свои навыки в плане хороших манер. Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас с вами на связи Смоленск, пишет Екатерина. Бабушка постоянно расспрашивает моего молодого человека, где он был, куда собирается, с кем и так далее. Мне уже откровенно неловко. Как объяснить бабушке, что это бестактно?
3: Знаете, мне кажется, что здесь надо не столько бабушке что-то объяснять, сколько, наверное, молодому человеку. Потому что рассказать о том, что это не бестактность со стороны бабушки, с большой долей вероятности – это проявление заботы интереса о своей внучке. Угу. Конечно, интереса к ее жизни. Это такое форма проявления любви с ее стороны. Именно в этом свете я бы и подсветила для молодого человека вот происходящие вот эти вот все диалоги с бабулей. Так бы и сказала, что там ты, пожалуйста, не воспринимай это там в штыки, ты, пожалуйста, там, я не знаю, не обижайся. Надо просто понимать, что, ну, вот так, значит, бабушка себя проявляет. Отнесись, пожалуйста, с пониманием к этому. Но если все-таки это становится довольно тяжелым испытанием каждый раз, и все-таки нужно поговорить с бабушкой, то я бы точно так же говорила через какую-то заботу, я бы точно так же, наверное, формулировала, что, мол, там, бабуль, ты знаешь, вот мой молодой человек, он такой довольно стеснительный, там, он пугается, когда ты задаешь так много вопросов. Давай договоримся, что мы там сами будем тебе рассказывать там про наши планы, про то, где мы уже были, как мы там, не знаю, в кино сходили, или что планируем сегодня делать, а ты там задавай, пожалуйста, там уточняющие вопросы, там спроси его про любимый сорт чая, что угодно, но не пытай его сильно, а то он, видишь, какой ранимый у нас. Ну, например, мне кажется, что это не должно восприниматься слишком агрессивно.
0: Спасибо. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Друзья, какие мы счастливыми будем. Выходные уже совсем рядом. И что это будет за уикенд?
1: Радио 7 представляет Уикенд Майкла Джексона.
0: Именно так. Да, мы разыгрываем билеты каждое утро, а еще на выходных как раз-таки будем слушать лучшие хиты Майкла, опять же, в честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет уикенд Майкла Джексона. И в эти выходные для вас факты о фильме, который уже побил все кассовые рекорды. Ну и, конечно, лучшие хиты короля поп-музыки только на Радио 7.
2: Ну и вот один интересный факт. Внимательные зрители после первых же тизеров принялись обсуждать одного из самых колоритных персонажей фильма, знаменитого домашнего любимца Майкла, шимпанзе по имени Bubbles. Правда, вместо живой обезьянки на съемочной площадке создатели решили использовать графику. И многие сошлись во мнении, что нарисованный на компьютере Bubbles получился, ну, мягко говоря, странным. И даже немного жутковатым. Но самый милый факт во всей этой истории – настоящий Bubbles до сих пор жив. Сейчас ему 43 года, он на заслуженной пенсии и спокойно живет в центре больших приматов во Флориде. В общем, смотрители рассказывают, что с возрастом Bubbles стал очень спокойным, увлекся рисованием. Чувствуете, да, как на нас похожи? Но до сих пор сохранил свой артистизм.
0: Ну и при этом, понимаете, интересно, Bubbles смотрел фильм или нет?
2: Интересно, да.
0: Как бы он отреагировал на самого себя в компьютерном фильме. Друзья, с наступающим уикендом всех, с наступающим уикендом Майкла Джексона.
1: Уикенд Майкла Джексона. Только на Радио 7.

0: Антон Рудат на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, про грядущий уикенд мы вам уже рассказали. А какой будет эта пятница? Тут уже, знаете ли, звезды подскажут. Астропрогноз для вас через мгновение.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, 29 мая на календаре. Погода отвратительная. Не знаю, как мы это будем исправлять.
0: Остальное все будет отлично.
2: Да, да, да, да. Знаки огня. Вечером вы осознаете, что проблема, занимавшая мысли всю эту неделю, уже не актуально. Ну, просто подождали, и все прошло. Овны, львы и стрельцы, самое время забыть об этой проблеме и заняться более интересными делами.
0: У знаков Земли к середине дня возникнет иллюзия, что они упустили что-то важное. Тельцы, девы и козероги, проверьте факты. Скорее всего, просто изменилась ситуации. То есть все не надо доверять интуиции. Да,
2: да, да, да. Так, знаком воздуха придется выбирать между скоростью и качеством. Так, кто быстро куда-то бежит? Близнецы, весы, водолеи. Отдайте приоритет второму, то есть

0: Мы в данном случае говорим о качестве. Спешка, напротив, создаст дополнительные сложности.
1: Ну, а знаки воды получат предложение поучаствовать в проекте с, внимание, неясными целями.
0: Да.
1: Раки, скорпионы и рыбы, не отказывайтесь сразу. Уточните детали. Возможно, это лишний шанс проявить инициативу.
2: Утро на семи холмах. Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Прохладно, тучно, дождливо. Всего лишь до плюс 10 осадки весь день. Вот такие погодные показатели пятницы в столичном регионе. Дожди еще синоптики анонсируют на выходные и понедельник, вторник. Но есть и позитив. В выходные днем уже будет плюс 15, а далее, пообещали, вплоть до плюс 20 градусов.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве пятничные 10 часов утра. Денис Лизин, тоже пятничные новости такие же. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, привет. Доброе утро всем. Ну, давайте посмотрим, что еще и Минтранспорта, у нас тоже ведомство пятничное, вынесло оно на общественное обсуждение важный законопроект с тем самым предложением, которое на этой неделе активно уже в народе автомобильном обсуждалось. Это ввести для водителей по стране оплату парковки в течение суток после и без штрафов. Так хотят сделать процесс оплаты удобнее. И еще, что важно, впервые на федеральном уровне объявили, в закон будут вносить вообще само понятие парковки деятельности, а в итоге будут создавать единую по всем населенным пунктам систему управления всеми парковками, что есть в стране. То есть каждое парковочное пространство буквально будут вносить в единый госреестр, чтобы все посчитать, а потом все контролировать в плане их состояния и доступности. Минтранспорта вообще считают, что новые вот эти правила повысят и безопасность движения, и среднюю скорость движения в городах как раз за счет систематизации парковок, ну и сократят в том числе случаи неуплаты за пользование платными парковками. То, что Россельхознадзор с завтрашнего дня, 30 мая, вводит ограничения на ввоз к нам в страну томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении, вплоть до усиления мер безопасности по этой продукции там, это станет еще одним дополнением к такому же, напомню, уже введенному запрету на цветы и на минералку, которые нельзя теперь ввозить с армянской территории. При этом ограничение на поставку в России плода овощной продукции из Армении не ухудшит ситуацию для российских покупателей. Это уже сразу сообщили эксперты в ассоциации РУС Продсоюз и импортеры, потому что могут просто ориентироваться на другие страны, которых в избытке. Ну, например, по томатам назвали основные государства альтернативы. Это Азербайджан, Турция, Узбекистан, Китай. По огурцам Турция, Китай, Азербайджан, Узбекистан. По перцу, опять же, Турция, Китай, Узбекистан. В общем, одни и те же страны-поставщики, только, как говорится, в разной последовательности. Но что касается зелени и клубники, то мы в том числе обеспечиваем этим себя сами. В свою очередь, модная прическа обеспечила ни много ни мало жизнь. А теперь еще и, судя по всему, очень даже известную одному буйволу из страны Бангладеш. Это новость о счастливейшем финале истории с бычком по кличке Дональд Трамп, которого на этой неделе, напомню, хотели приносить в жертву, потому что было празднование Курбан-Байрама. А в итоге бычка спасли. Мало того, сделали это сами власти Бангладеш, то есть буквально правительство, потому что животное не просто прославилось в интернете, а прямо этот буйвол хайпанул в мировом масштабе от того, что его хозяин сделал ему прическу один в один, как у Дональда Трампа. Вот если вдруг кто еще не видел фото этого бычка, просто откройте интернет, посмотрите. Шевелюра действительно как у президента США. Ну, так получилось. И вот теперь власти Бангладеш не просто сохраняют жизнь этому буйволу, а забирают его как национальную звезду в национальный зоопарк в столице страны. Из-за вот этой шутки владельца с прической 700-килограммового парнокопытного Дональда Трампа взяли под государственную опеку в Бангладеш. И теперь для буйвола, сообщается, с прической, как у американского президента, начинается совсем другая жизнь. Для него в национальном зоопарке уже готов отдельный вольер и даже персональный смотритель.
4: Ну, осталось только быка научить фразе «Make Bangladesh great again». И тогда все сложится.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Ну а мы будем делать утро добрым по-прежнему.

0: the summer. Крис Ри, его Looking for the Summer. Крис, мы найдем лето уже в понедельник, 1 июня. Да, лето рядом, но еще ближе, друзья, ваши комментарии из соцсетей.
1: Отравим прекрасное сообщение. Прокачала бы уверенность в себе. Порой чего-то очень хочется, а сделать шаг страшновато. Но, спасибо моей маме, которая всегда дает мне волшебный
0: вектор. Да. Вектор задает мне, волшебный.
1: Ускорение.
0: Александр пишет, хорошо бы вот вообще все прокачать. И навыки, и привычки, и дисциплины. Причем говорю себе, то с понедельника, то с Нового года. Ну, потом переношу на другой понедельник и на другой Новый год. Буду очень сильно стараться. Еще Александр пишет, у меня завтра день рождения. Так, значит,
1: намекает, да?
0: Александр, дорогой наш человек, мы поздравляем вас с наступающим днем рождения. Вот хоть говорят, не поздравляют, это все предрассудки, неправда. Поздравляем с наступающим днем рождения. Пусть все сложится у вас, пусть будет все так, как вы хотите. И, наконец-то, со следующего понедельника что-то пойдет на прокачку.
1: Так, Алексей пишет, и вот мне интересно, неужели все так сложно? Доброе утро. Так же, как и многие одинокие мужчины, прокачал бы умение общаться с девушками и не смотреть на недовольство некоторых людей. Неужели с нами так сложно общаться, Дим? С нами сложно? У тебя нет, ну, другого ответа.
0: Ты как все женщины задаешь вопрос, на который нельзя ответить.
1: Да.
0: Понимаешь, да?
1: Да.
0: Ай, да, Свет, хорошо.
1: От Евгения сообщение тоже очень понравилось. Очень

0: Нужно прокачать терпение, чтобы квест «Уроки с ребенком» проходить без потери нервных клеток. Я что хочу сказать? Тем мамам, чьи дети сейчас будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, терпение, ребята, вот держитесь. Остальным мы свободны. Поздравляю, все, учебный год окончен.
1: Слушайте, честно скажу, у меня есть очень хороший приятель, он преподаватель в лицее. Прям серьезный педагог, все, с многолетним стажем. И он говорит, вот мы так тоже устаем к концу года, что иногда, говорит, сидим и говорим, давайте вот этим вот поставим, вот так-так. А все это под камерами происходит. Да, давайте сделаем так-так. Я сейчас опять какие-то секреты. Так, все.
0: Да.
1: Комментарий от Светланы из ВКонтакте. Доброе утро, пишет Дмитрий. Светлана, всем-всем-всем, доброе утро. Я прокачиваю свое умение не засиживаться в соцсетях. Сразу говорю, не получается. Работаю над собой усердно, поэтому из ВК выйду на время. Спасибо за внимание. Свет, это заявка на победу. Шикарно вообще.
0: Хорошо. Юля пишет, прокачала бы живот. Вот, вот человеческий такой запрос. Именно эту область я бы прокачала, ибо после второй беременности он наотрез отказывается уходить. Вот прям так и сказал. Юленька, пока ты не возьмешь свою драгоценную, ну, еще одну точку в руки и не понесешь ее в спортзал, буду с тобой.
1: Где был мой герой из Рязанской области? Я потерял этот комментарий.
0: Сообщение?
1: Но это был восхитительный комментарий. Я его найду точно, потому что, друзья, мы продолжим зачитывать все это через 20 минут. И вы еще успеете своим комментарием поделиться. Пишите, заходите в наши соцсети. А через несколько минут о том, что происходит и в соцсетях, и в сети в целом, расскажет Света.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ингрид на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, как и обещали, сейчас Света посмотрит, что актуального в сети вы можете найти уже в эти минуты.
1: Спортивное сообщество радуется, потому что Лионель Месси попал в состав сборной Аргентины на свой

0: 6-й чемпионат мира.
1: Может, он выиграет уже когда-нибудь?
0: Так он выиграл.
1: А, стой, ну, я перепутал его с Роналду. Рон еще так и не выиграл до сих пор.
0: В общем, главный тренер национальной команды, собственно, включил 38-летнего форварда в финальную заявку из 26 человек. Будем наблюдать, будем смотреть. Ну, а там уж как повезет, что говорится. Так, в России запустят 5G. Но в виде значка на телефоне уже этим летом. В чем соль? Да, разлетается заголовок просто везде, шумит, мол, 5G, ура. А все дело в том, что скорость интернета останется той же. Ну, то есть 5G значок будет.
1: Просто стандарт будет другой.
0: Да, но у операторов просто нет оборудования для работы в выделяемом диапазоне. Пока нет.
1: Очень смешно. Это как вставать на весы и клеить наклейку 75 килограмм, когда в тебе сотня. Да, это то же самое. Шикарно.
0: Примерно так. Еще
1: почему
0: тоже
1: я с этим примером зашел? Можно же было другой какой-то? Ладно.
0: Еще с 1 июня, вот я думаю, что и Денис Лизин завтра об этом подробнее расскажет, но это вот прям свежо.
1: Понедельник,
0: свежо,
1: завтра
0: да.
1: Выходные, все.
0: Отдыхаем. Ура! Да. С 1 июня на российских заправках запретят разговаривать по телефону рядом с топливной колонкой вне салона автомобиля. Серьезно. Это вот прям новость, это серьезно, но она уже и в пабликах про моду, и в женских чатах. Ну, то есть все друг друга
1: как
0: оповещают.
1: Как это будет контролироваться? Человек, который вставляет пистолет тебе в бак этим же пистолетом, будет в тебя стрелять, если ты телефон достанешь или что?
0: Смотри, за нарушение правил могут отказать в обслуживании на АЗС. Или внести в черный список заправочной станции, или могут оштрафовать. Пока не нашла вот навскидку, какая будет, собственно, сумма штрафа. Но,
1: вообще, вот это
0: менее
1: интересное нововведение. Вообще, знаете, честно говоря, лучше бы кофе перестали продавать на заправках.
0: Почему?
1: Чтобы не было этих очередей. А то человек бросил машину и ушел, сидит кофе пьет он с булочкой, понимаешь? А там очередь, а его машина
0: стоит. А вот нет, иногда просто кофе долго делают, а человек-то с собой кофе забирает.
1: Так не делать, это же заправочная станция.
0: Но если кофе хочется...
1: Ну, Свет, давай тогда в кофейне еще и бензоколонку поставим и разрешим там по телефону разговаривать.
0: Было бы хорошо, почему нет? Все, приехал, все сразу сделал, поехал. Так, вчера мы обсуждали брюнеток. Вот смотрите, тоже разлетается по пабликам. Билли Айлиш заметили с новым цветом волос. Он все-таки ближе к темно-рыжему теперь. Вот девушка сменила образ, не знаю, с чем связан, но факт остается фактом. И еще об одной брюнетке хотелось бы сказать. Тут наметник Кайли Дженнер и Тимоти Шаломе ходили, смотрели в матч спортивный. Так вот, когда команда то ли забила, то ли выиграла, появился, да, ролик в сети, тут непонятно, что происходит в зале, но видно на экране следующее. Он пытается поднять девушку и не может. Ну, не может. Он же худенький. Ну, вот,
1: а может, девушка тяжелая?
0: Ну, какая Кайли Дженнер тяжелая?
1: Она не знаю, не поднимал. Не носил я Кайли Дженнер на руках, я бы тебе рассказал. Не знаю.
0: Ну, в общем, конечно, общество разделилось на две части. Кто-то говорит, что ну, давайте, Тимоти, проходите, собственно, в спортзал. А кто-то говорит, ой, да ладно, вы завидуете, потому что Кайли не ваша девушка. Ну, и так далее.
1: Ай, конечно, вот эти споры сетевые, которые мы забудем уже после песни Аббы.
0: Да.
1: Это, конечно, наше все.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: На Радио 7. Ну а что впереди? Как всегда, лучшая музыка. Энигма, Джордж Майкл, Гнарс Баркли. И еще обязательно поговорим о кино. 10:19 в столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение Радио 7 и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
2: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ. Учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
3: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
2: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
3: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
4: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ПО «Современные интерьеры». Угаран 128-770-40-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
5: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
8: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabaredefismusical.ru.
9: ИБ Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИБ 326-774-626-879.
8: 18+.
10: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
11: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
12: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
13: Я же Капарона.
12: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в Театре Одеон. Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В Театре Одеон. Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
14: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Конечно, это «Энигма», та самая песня, которую можно подпевать, потому что слова-то здесь, смотрите, какие простые. Мы переходим к сложным словам, к вашим комментариям. Что вы написали по сегодняшней теме? Продолжаем прокачку.
1: Так, очередное сообщение. Наталья пишет, вообще было бы очень здорово прокачать пунктуальность. Странно, что про эту больную тему еще никто не упомянул. Пунктуальные люди, поделитесь лайфхаками, как правильно ориентироваться во времени. Я вот, кстати, тоже сейчас ручку возьму и буду записывать. Если будут, ну, такие действенные советы, то было бы неплохо свою жизнь немножко поправить в этом направлении.
0: Ой, Марк пишет хорошо, пишет, мне хотелось бы прокачать в себе смелость, говорить правду в глаза и при этом не бояться остаться одному. Это такое мужское сообщение хорошее. Марк, вы уже хорошо написали. Спасибо.
1: Да. Так, Юля пишет. Кстати, в продолжении темы по прокачке умения общаться с женщинами. Как правило, мужчины, которые считают, что не умеют общаться с женщинами, на практике оказываются прекрасными семьянинами и великолепными любовниками. Проверено на собственном опыте. Поэтому, дорогие мужчины, не заморачивайтесь, живите, получайте удовольствие от жизни. Вы просто не встретили ту самую, которая поймет вас и без слов.
0: Да, просто подходите и говорите ей.
1: Пойдем.
0: Ну ты это, ну что, да что ты, ну ты ланте, да ты, ну хорош. Наталья категорически нуждается в прокачке умения врать, лукавить, изворачиваться и манипулировать.
1: Зачем?
0: Ну, во-первых, обратного пути не будет. А во-вторых, как говорил Йода, на темную сторону силы перейти решила ты.
1: Эх, не надо. Хороших людей должно быть больше. Анастасия пишет, прокачка требуется моей машине. Попала в небольшое ДТП не по своей вине. Вчера в меня въехали в стоячую. Вечер выдался крайне неприятный. Анастасия, ну, во-первых, это только железо. Вот, ну, как бы все, забываем, все сделается. Так бывает, бывает. Ничего. Ну, а если еще по теме высказаться, то мне бы прокачать свою уверенность. Туда прям огромный насос нужен.
0: Насос для уверенности, это прям для маркетплейса.
1: Для вкачивания,
0: так, ну,
1: да.
0: Ну, и я нашел сообщение своего героя. Для меня это претендент на победу. Я думаю, вам тоже очень понравится. Там много лайков под этим комментарием. Станислав пишет, я живу в Рязани, поэтому из всех областей я хотел бы прокачать Рязанскую область. Просто за юмор. Станислав, великолепное сообщение. Здесь возьмем
1: прекрасное,
0: паузу.
1: Да.
0: Но, друзья, мы уверены, вы тоже добавите свой комментарий, потому что в ближайшие 15 минут мы уже будем подводить итоги. И вдруг вы что-то такое пришлете, что мы со Светой скажем, ах, это первый приз. Пишите, ждем вас в наших соцсетях. Через пару минут говорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Мальчик.

Джордж Майкл, его «Faith» на радио 7 на Семи Холмах. Как мы и обещали, говорим о кино. Ну и понимаете, о каком кино нас ждет уикенд Майкла Джексона, посвященный фильму «Майкл». И мы по этому поводу решили вспомнить 7 отличных музыкальных, биографических музыкальных фильмов.

0: ну, так называемых байопиков. Поехали.
1: Радио 7. Синематека.
2: И у нас в соцсетях обязательно появится список всех семи. В эфире, правда, успеем рассказать про три, но, на наш взгляд, вот прям отличные. Итак, «Элвис. Ранние годы», фильм 2005 года. Фильм о взрывном старте карьеры Пресли в 50-х, который, ну, знаете, так сознательно игнорирует поздний трагический период его жизни. Джонатан Рис-Майерс воплотил Элвиса амбициозным, нервным и по-хорошему таким наглым, за что и получил свой «Золотой глобус». Это трехчасовая лента отличная хроника того, как создавался самый узнаваемый музыкальный образ 20 века.
0: Далее, ну, как мимо пройти-то? Bohemian Rhapsody, она же богемская рапсодия, она же богемная рапсодия, да?
2: Кто бы сомневался, да.
0: Фильм «Рекордсмен», который вернул моду на высокобюджетные байопики, и сюжет сосредоточен на внутренней кухне Куин и их сложнейших студийных экспериментах. Рами Малек взял «Оскар» за роль Фредди Меркьюри, а кульминацией картины стало воссоздание легендарного сета на фестивале Live Aid. Организатор того самого концерта Боб Гелдов пришел на съемочную площадку и был настолько потрясен точностью декораций, что просто не мог остановиться. Все фотографировал. Ну и в фильме есть, конечно, художественные вольности, но вот атмосфера эпохи и энергетика группы переданы на... Не то что на ура, на We Are The Champions переданы просто.
2: Так, еще одна картина. Это Джеймс Браун «Путь наверх», 2014 года. Такой резкий и динамичный байопик, который продюсировал сам Мик Джаггер. Повествование ведется нелинейно, а главный герой часто ломает четвертую стену, обращаясь напрямую к зрителю. В роли Брауна Чедвик Боузман, который проделал колоссальную работу и безупречно перенес на экран образ крестного отца фанка.
1: «Синематека» на Радио 7.

0: Тедди Свимс и его The Door на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, что касается дверей, осторожно, двери закрываются. Пора подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: От Елены сообщение: я бы хотела прокачать скорость переключения от интеллигентки к хамке. Ну, иногда требуется, вот пока притормаживаю. Вы знаете, Елен, способы есть, но о них нельзя говорить в средствах массовой информации. Нужно быть аккуратными и не пропагандировать.
0: Так, Ирина с креативом заходит. Нам в Сибири нужно прокачать комаров, потому что они должны есть нектар, а не людей. Хорошая история.
3: Ты бывал в Сибири? Видел комаров?
0: Нет, там помимо комаров у них есть еще так называемая мошка, а это, говорит, еще хуже комаров.
3: Ой, господи. Так, Мария пишет. Мы тут было сообщение чуть раньше, мол, опаздываю всегда. Вот это хотела бы прокачать. И я вопросила, мол, а какие способы имеются? И Мария говорит, записывайте про пунктуальность. К каждому плану прибавляйте полчаса, как минимум. Я буду пробовать чего.
0: То есть еще на плюс полчаса ты будешь опаздывать, да? Ты будешь знать, что у тебя они в запасе есть. Евгений. Говорит, долго думал, но понял, что в моем возрасте я бы уже не прокачивал, а наоборот, какие-то привычки уже бы сдавал кому-то. Вот какие-то навыки, привычки, все уже пора раздавать.
3: Есть такое.
0: Так, ну что, так. Может, и нам пора призы раздавать? Мы можем бесконечно читать комментарии, потому что они вот идут лентой в наших соцсетях.
3: Мне нравится, что люди между собой уже разговаривают. Кто-то кому-то советует, как прокачать тот или иной навык, как замотивировать себя на спорт, как перестать опаздывать, как просыпаться вовремя, как не нервничать, когда дети. Ну, немного раздражает. Ну-ну.
0: Тогда, друзья, простите, что мы вас отвлекаем. Сейчас мы главный приз будем вручать, а потом, ну, продолжим наше общение. Итак, все-таки никто не смог перебить заявление от Станислава. Более того, его все поддержали, начали свои области предлагать. Станислав, победный комментарий. Я живу в Рязани, поэтому из всех областей я хотел бы прокачать Рязанскую область. Ура!
3: Браво! Вот чтобы вы понимали, классический вопрос сегодняшнего утра звучал. Какая область в вашей жизни требует прокачки? К этому

0: комментарию. Там кто-то говорит, Новосибирскую не забудьте, Томскую не забудьте, да, Мурманскую. Там уже куча ответов. Вот это мне всегда так нравится. Ну и нравится вручать призы и подарки. Так что заслуженным термостакан от Радио 7 отправляется, ну я правильно понимаю, в Рязанскую область, да, прокачивать внутреннее настроение нашего прекрасного героя.
1: Ну что, друзья, итоги подвели, призы раздали. Теперь что делаем? Гуляем последние майские выходные и встречаем лето. Да, теперь мы услышим друг друга и увидим летом, 1 июня, в понедельник.
0: Класс.
1: До конца этого часа для вас на Радио 7 танцевальная коллекция. Затем 7 песен без перерыва, опять же, на старте каждого часа. А в 17.00 пятничный Олег Машков. Пятничный вечер на Семи холмах, опять же, майский. Пока еще. Всем прекрасных выходных. Прощаемся до понедельника. Пока-пока-пока.
0: Пока.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: Е-е-е, и мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Прохладно, тучно, дождливо. Всего лишь до плюс 10 осадки весь день. Вот такие погодные показатели пятницы в столичном регионе. Дожди еще синоптики анонсируют на выходные и понедельник, вторник. Но есть и позитив. В выходные днем уже будет плюс 15, а далее, пообещали, вплоть до плюс 20 градусов.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт.

0: духи невероятна.
1: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Россияне смогут заводить более 5 карт в одном банке, но при этом все-таки общее их число банковских карточек не сможет у человека превышать цифру 20. Это уже точно будет, потому что это правило и узаконят, объявили в Думе. Кроме того, в новый по счету третий, по-моему, пакет мер по противодействию мошенникам будут вносить давно анонсируемую опцию под названием «Красная кнопка». Это будет для сообщения от граждан о мошенниках, и появится она в мессенджере Макс, в приложениях всех банков и на портале госуслуг. С ее помощью пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. То есть нажатие кнопки позволит мгновенно оповещать всех участников финансового и телеком процесса, включая банки и операторов связи. Росреестр добавит скоро очень важную функцию, а именно информировать граждан о невозможности продать их земельный участок, если его границы не точны. Потому что уже год с лишним, как сделки с землей, без четко определенных границ запрещены, но владельцы очень часто могут даже не знать, что у них есть проблемы с участком, и это выявляется уже в процессе сделки. Поэтому Росреестр будет изначально направлять уведомления тем владельцам, чьи земельные участки точных границ не имеют. А сведения об этом, в принципе, есть в едином госреестре недвижимости. Уведомления предложено направлять, опять же, централизованно через портал госуслуг, что повысит осведомленность граждан о состоянии принадлежащего им земельного участка. Еще одно важное изменение по земле, но его уже ввели к лету, смягчили закон, по которому дачников наказывают за борщевик. Если кратко о главном, из-за этого растения садовый участок больше не отберут, а случаи были, но все равно человека оштрафуют. Уточняется, что раньше чиновники действительно подходили к этому вопросу, ну, прям слишком формально. Видели на территории участка хотя бы один такой сорняк, сразу делали вывод, что земля запущена целиком. Теперь же практику, когда даже один борщевик грозил людям реальной потери земли, убрали, и опасный сорняк таким образом перестал быть юридической угрозой для дачников. Но требования по уходу за землей и штрафы остались, вплоть до 50 тысяч рублей для частных владельцев земли. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
7: А это мы еще посмотрим, папа.
8: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
9: Отпуск в мае в Конаково-Ривер

Клаб «Цены пополам». С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.

0: Группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В историческом музее работает выставка «Люди как люди. Любят деньги». Проект к 135-летию Михаила Булгакова обращается к одному из ключевых мотивов романа «Мастер и Маргарита» — теме денег как силы, испытывающей человека и обнажающей его нравственный выбор. Экспозиция знакомит посетителей с памятниками денежного обращения двух эпох — Иудеи первого века нашей эры и советской Москвы 20-30-х годов прошлого столетия. Центральный экспонат — витрина с 30 сребрениками. Вторая часть экспозиции посвящена денежной реформе послереволюционной России, введение червонца и золотовалютной политики государства. Заканчивается выставка «Комнаты писателя» с личными вещами Булгакова и номером журнала «Москва» 66 года, где впервые опубликовали «Мастера и Маргариту». В театре Табакова в воскресенье спектакль «С любимыми не расставайтесь». В основе пронзительная пьеса драматурга Александра Володина. Режиссер Артур Касимов исследует в спектакле тему отношений в семье, о том, как важно научиться слышать и понимать друг друга, о сильном желании довериться близкому человеку и о тревожном, разрушающем чувстве страха быть непонятым. Главные герои, супруги Митя и Катя, расстаются. Семейную жизнь молодой пары завела в тупик недосказанность в отношениях. Они все еще любят, но каждый из них не в силах переступить через гордыню и старые обиды. На сцене, как в зеркале, зрители смогут увидеть отражение своих чувств и сомнений. Начало спектакля в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107 о погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, небольшой дождь и плюс 10-12 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 5-7 градусов тепла, а днем плюс 13, плюс 15.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Евросоюз отложил обсуждение переговоров с Россией до июньского саммита. Министры иностранных дел стран объединений не приняли решение во время неформальной встречи на Кипре. Они также не обсуждали конкретные кандидатуры переговорщиков. Об этом сообщил ТАСС, европейский диписточник. По его словам, обсуждение носило предварительный характер. Ожидается, что тема будет вынесена на саммит Евросоюза 18-19 июня. Там же страны Евросоюза планируют обсудить возможность введения новых санкций против России. Столичный Дептранс предупредил о перекрытии ряда улиц в Москве из-за большого московского триатлона. Ограничения будут действовать завтра в северо-западном и западном административных округах с 7 утра почти до 16 часов. В ведомстве уточнили, что в частности автомобилисты не смогут проехать по участку северо-западной Хорды и улицы Нижней Мневники. Кроме того, движения временно не будет на съезде на северо-западную Хорду с Островной улицы и в боковом проезде Крылатской улицы. Сборная России по футболу проиграла команде Египта в гостевом товарищеском матче. Встреча в Каире накануне завершилась со счетом 0-1. Единственный гол был забит на 65-й минуте. Автором мяча стал Абдельрауф Мастафа. Результат матча будет учтен в рейтинге FIFA. На данный момент сборная Египта занимает в нем 29-е место. Российская команда находится на 36-й позиции. Добавлю, что свой следующий товарищеский матч сборная России проведет с национальной командой Буркина-Фасо. Встреча пройдет 5 июня в Волгограде, а 9 июня соперником россиян станет сборная Тринидада и Тобаго. Эта товарищеская игра пройдет в Калининграде. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе, от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Щелковское шоссе есть проблема от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, СВХ тормозит от станции Соколиная гора до Щелковского шоссе, а шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над железной дорогой. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем чудесной пятницы!
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В воскресенье за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

0: покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
5: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
7: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
8: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
7: Чистота вод Байкала и северное сияние.
8: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
7: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
8: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
7: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
8: Телефон 933-55-33.
7: Содис.ру.
9: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
10: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
11: Я же как ворона.
10: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104,7 FM.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить?

0: титул или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: love is the answer.
1: Радио 7 о погоде.
2: Сегодня в Москве облачно, небольшой дождь и плюс 10-12 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 5-7 градусов тепла, а днем плюс 13, плюс 15.
1: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Минздрав намерен разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту. Контроль станет осуществляться через систему мониторинга движения препаратов. Как сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сейчас отрабатывается механизм. Минздрав разрабатывает законопроект. Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а если этот препарат в особом списке контроля, то до 200 тысяч рублей. Большую часть пляжей в Туапсе очистили от нефтепродуктов. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, исключение составляют только городские зоны отдыха. Работы там продолжаются. Разлив произошел в апреле после атаки беспилотников на город. Роспотребнадзор осуществляет лабораторный контроль качества морской воды и санитарного состояния береговой полосы. Подводная среда соответствует нормам. Всего в этом году в Туапсе откроются 69 пляжей, 11 из которых общего пользования. В РСТ назвали популярные у туристов регионы для отдыха. Грядущим летом большинство путешественников выбрали Краснодарский край, Москву, Петербург, Крым и Ставропольский край. Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, из списка востребованных выпал Дагестан. В этом году доля бронирований отдыха там на фоне природных катаклизмов составляет 0,8%, в то время как в прошлом году 2%. Уманский отметил, что расположенные на Черноморском побережье регионы показывают рост относительно прошлого года на 4%, при этом спрос на Крым вырос более чем на 7%. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Большой Тульской, от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до проспекта Мира. Новорязанское шоссе и Волгоградка медленно едут от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы, а Ленинградское шоссе тормозит от Флотской улицы до улицы Зоя и Александра Космодемьянских. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК.

0: 14,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Natuzzi Italia. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 120-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
5: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabaredefismusical.ru.
6: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
5: 18+.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Хочу.

0: наш.дом.ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на мхат.ру. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

родины семи холмах.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно, небольшой дождь и до 12 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 5, плюс 7, а днем 13-15 градусов тепла.
0: В Москве 14 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Минтрансе сообщили о запуске прямых рейсов с Танзании со 2 июля. Их будет выполнять национальный перевозчик африканской страны. Как пояснил министр транспорта России Андрей Никитин, Росавиация получила заявку от Air Tanzania на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам-Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов направлено в адрес авиакомпании. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю. По данным РИА Новости, Air Tanzania ранее в Россию не летал. Почти половина работающих россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Об этом говорится в исследовании одного из сервисов по поиску работы. Еще 10% опрошенных не устраивает отсутствие карьерного роста. При этом за год заметно выросло число тех, кто хочет сменить профессию. Сейчас об этом говорят 9% сотрудников. Кроме того, усилились опасения, связанные с сокращениями персонала. О поиске новой работы из-за ожидаемых увольнений сообщили 8% опрошенных. Бассейны под открытым небом в рамках проекта «Лето» в Москве откроются с 1 июня. Как рассказал глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин, в зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха – шезлонги, зонты и камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах. Всего в столице в рамках сезонного проекта «Лето» в Москве будет открыто 19 зон для плавания, 7 из которых расположены в парках. Это Ходынское поле, Митино, Серебряный Бор, Сокольники, 50-летие Октября и в парке Горького. Вода в бассейнах будет 26-28 градусов, а в детских – плюс 30-32. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов и от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского и от Варшавки до улицы Подольских курсантов. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады, на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Шереметьевской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Срочка предоставляется застройщикам.
4: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
9: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
10: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
9: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
10: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
9: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
10: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
9: Содис.ру.
11: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
15: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей

0: и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно, небольшой дождь и до 12 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 5, плюс 7, а днем 13-15 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. ЦИК сообщила о вероятном трехдневном голосовании на выборах в Госдуму. Как сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова, это запрос наших избирателей. Она отметила, что участвовать в думских выборах имеет право 18 из 20 зарегистрированных в России политических партий. Напомню, единый день голосования в этом году запланирован на 20 сентября. Кроме депутатов

0: Госдумы выбрать предстоит глав 8 регионов. Всего же пройдет больше 2200 компаний разного уровня. Холодное вторжение в Центральной России подходит к финалу. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леос. По его словам, минувшая ночь в столичном регионе оказалась холодной, однако обошлось без заморозков и осадков в твердой фазе. По прогнозам, жителям Центрального федерального округа предстоит пережить последнюю холодную ночь перед потеплением. В ночь на субботу местами ожидаются небольшие дожди. Температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. Сборная России по футболу проиграла команде Египта в гостевом товарищеском матче. Встреча в Каире накануне завершилась со счетом 0-1. Единственный гол был забит на 65-й минуте. Автором мяча стал Абдельрауф Мастафа. Результат матча будет учтен в рейтинге FIFA. На данный момент сборная Египта занимает в нем 29-е место. Российская команда находится на 36-й позиции. Добавлю, что свой следующий товарищеский матч сборная России проведет с национальной командой Буркина-Фасо. Встреча состоится 5 июня в Волгограде. А 9 июня соперником россиян станет сборная Тринидада и Тобаго. И эта товарищеская игра пройдет в Калининграде. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Большой Тульской улицы, от Комсомольского проспекта до Кутузовского. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Савеловской эстакады и от Шмитовского проезда до Большой Тульской. МКАД, внутренняя сторона, есть проблем от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем доброго дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же на весь срок.
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
0: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
6: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от трех ночей в будние дни.

0: Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт — это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Хочу купить.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В воскресенье за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссии.

0: все. Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно, небольшой дождь и до 12 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью +5, +7, а днем 13-15 градусов тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. РЖД разрешили продажу билетов на поезда в Абхазию для детей до 14 лет по свидетельству о рождении. Ранее, напомню, президент России подписал указ, согласно которому детей до 14 лет с российским гражданством

0: Там до конца следующего года будут пропускать в Абхазию по свидетельству о рождении. В сообщении с Абхазией круглогодично курсируют поезда в Сухум из Москвы, Петербурга и Сириуса. Кроме того, в летний период есть беспересадочные группы вагонов из Мурманска, Великого Новгорода и Пскова. Новая пилотируемая миссия отправится к МКС Байконура 14 июля. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. В состав экипажа корабля «Союз МС-29» войдут космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон, который отправится на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. Речь идет о доставке россиян на американских кораблях «Крю Дрэгон» и американцев на российских кораблях «Союз МС». Интерес к приключенческому туризму в России за последние три года вырос на 10%. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, более массовым становится горный туризм. В походы отправляются не только подготовленные туристы, но и семьи с детьми и путешественники старшего возраста. При этом, как пишет «Известия», туристы не готовы к серьезным физическим нагрузкам. В АТОР также отмечают рост интереса россиян к сонному туризму, отдых в отелях и санаториях с программами здорового сна. Спрос на уединенные эко-отели особенно растет на юге России, в Подмосковье, Ленинградской области, Кавминводах и на Алтае. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Варшавки до улицы Подольских курсантов и от Белой дачи до Рязанского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Митьковского тоннеля. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же «на весь срок».
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
6: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
7: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
8: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
7: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
8: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
7: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
8: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
7: Sodis.ru.
9: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
10: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
11: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт estofilter.ru.
12: Хочу

lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Я ворона, я ворона. Только в театре «Одеон».

0: изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 9 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Местами возможен слабый дождь, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в городе 7-8, завтра максимум 13 градусов и снова осадки. Что касается трафика, 6 баллов. Столица, сообщает сервис Яндекс.Карты. Час потеряете на третьем транспортном на внешней. От Нижегородской улицы до проспекта Мира. 40 минут на Московской кольцевой, на внутренней. От Ярославского шоссе до шоссе энтузиастов. Тормозит Новая Рига. На улице Народного ополчения до моста через Москву-реку.
2: В Москве 5 вечера пятницы. Ну и как же начать вечер пятницы, как не с новостей от Михаила Гудкова? Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Румыния закроет единственное генконсульство России в Констанце после инцидента с беспилотником. При этом генконсул объявлен персоной нон грата. Об этом заявил президент страны Никуш Ордан. Он обратился к союзникам по НАТО с просьбой перебросить на территорию страны дополнительные средства противодействия дронам. Владимиру Путину уже доложили об инциденте в Румынии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Других комментариев о произошедшем он пока не дал. В ночь на 29 мая дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в Галаце на границе с Украиной. В результате произошел взрыв, начался пожар, пострадали 2 человека. В Бухаресте считают виновником удара Россию. МЧС опровергла запрет на использование мобильных на АЗС. Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных комплексах вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе АЗС. Среди прочего, это якобы запрет на использование мобильных возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры. Роспотребнадзор и Минцифры запускают электронную книгу жалоб на госуслугах. Россияне смогут сообщить о проблемах с товарами надлежащего качества, купленными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Пожаловаться можно на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата, отказ в возврате стоимости товара, превышение срока возврата средств за

0: отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней, сообщили в Роспотребнадзоре. За последний год число экономных граждан страны увеличилось на 71%. 67% москвичей считают себя экономными. В Петербурге и Красноярске этот показатель составил 62% и 44% соответственно. Как пишет «Известия», в излишней расточительности признали жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Согласно опросу, 93% респондентов следят за своими тратами. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот и она, пятница.
3: Ну что, здравствуй, дорогая, да. И вам, друзья мои, огромный привет. Поздравляю, дотянули. Между прочим, последняя пятница весны на календаре. Так что сегодня на нас лежит огромнейшая ответственность. Нужно срочно добрать все недополученное за, на мой скромный взгляд, лучшее время года. Ну, собственно, кроме сегодняшнего вечера, на это у нас еще два выходных имеется, которые официально мы начнем уже меньше, чем через час. Ну, а в этом же успеем послушать с десяток роскошных песен и обсудить литературные новинки в рубрике «Книжки». Полка. В общем, найдем чем заняться, так что обязательно оставайтесь с нами. А тем временем 17:03 в столице. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Кэти Тис на радио 7. The Big Bang, или Большой взрыв. И вот знаете, как утверждают социологи, большинство вот этих взрывов в виде семейных скандалов происходит тогда, когда вскрывается какая-то ложь между любимыми людьми. Да. Но, тем не менее, все люди врут, как утверждал еще доктор Хаус. Хотя, как минимум 75% россиян заявили социологам, что врать своей второй половинке категорически недопустимо. Но при этом каждый четвертый считает, что можно немного и слукавить, ну, если это так называемая ложь во спасение. И вот знаете, казалось бы, какие негодники эти шулуны-врунишки, правда ведь? Но вот буквально на днях пролистывал как-то дневник такого писателя, как Федор наш Михайлович Достоевского, и очень мне понравилась его мысль, что в России врут абсолютно все, вот все до единого. Но в отличие от других стран, где лгут одни лишь негодяи ради какой-то выгоды, наш человек делает это совершенно даром и самыми почтенными целями. Вот, например, из гостеприимства, чтобы доставить собеседнику удовольствие, ну или же попросту, чтобы не обидеть человека. При этом все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера. Мне кажется, чертовски метко подмечено, поэтому, друзья мои, думаю, что такая разновидность лжи — это совсем не грех. Ну, особенно в адрес любимого человека. Правда. А тем временем в столице уже 17:12 и далее на Радио 7. Дэвид Грей и Дезри, а прямо сейчас Лам на семи холмах. Добрый вечер.

Ох уж эта жизнь. Да, такие слова рефреном повторяются в песне «Дезри», которую на Радио 7 послушали. Мол, чего в этой жизни только нет. И радость, и тоска, и страхи. В общем, тот еще коктейльчик получается. Ну, да, это правда. Но знаете, что хочется отметить? Вот ингредиенты в этот коктейль мы с вами добавляем сами. Причем на 90% смесь получается, так сказать, авторская. И от каждого из нас зависит, какой же эта жизнь будет. Вот тоска и уныние, или же очень даже увлекательные мероприятия. Вот, например, если вдруг вы хотите добавить какое-то яркое пятно конкретно в этот вечер, то можете присоединиться к отмечанию такого праздника, как День соседей. Да, такая дата на календаре имеется. А суть простая. Если уж не сразу так сдружиться, то для начала хотя бы просто познакомиться. Вот просто позвонить соседям в дверь, поздравить с праздником и подарить какую-нибудь вкусняшку. Причем уверен, ведь не каждый же сосед у вас сверлит стены по ночам и всячески доставляет неудобства, правда ведь? Так что, наверное, можно выбрать тех, кто хотя бы наименее вам противен, и наладить какой-то контакт. Как по мне, традиция откровенно прекрасная. И вот этим вечером после работы к своим соседушкам обязательно с тортиком наведаюсь. Ну, а чаевничать мы, конечно, с ними будем под музыку Радио 7. А как иначе? Ну и через пару минут мы с вами изволим слушать Бейонсе, а прямо сейчас Аха на семи холмах. Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 7 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Боровского шоссе до Новой Риги. Здесь потеряете около часа. Затор на третьем транспортном на внешней от проспекта Андропова до проспекта Мира. Еще один час потеряете на проспекте Маршала Жукова и на Новой Риге, от улицы Народного ополчения до Ильинского шоссе. И Волоколамка медленно едет от поста ГИБДД до улицы Карбышева. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Хочу

0: Подрядчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в театре «Маска» вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в театре «Маска» 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте cabaret-musical.ru.
2: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УКР, ИП 326-774-626-879.
1: 18+.
3: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
4: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
5: А это мы еще посмотрим, папа.
6: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
7: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, совсем уже скоро случится долгожданный книжный праздник. Напомню, с 4 по 7 июня в Москве пройдет фестиваль «Красная площадь». Ну и в честь этого собрал для вас новинки художественной литературы, которые сможете там найти. Итак, Ирина Лейк «Двойная тень». Это динамичный психологический триллер с довольно запутанной историей и множеством загадок. Героиню с детства преследует мрачная тень. Она не дает дышать, быть счастливой и всегда оказывается сильнее. И, казалось бы, выхода нет. Но даже в непроглядной тьме найдется капля света, а за страшной тенью окажется тот, кто всегда держал за руку, не давая упасть. Далее. «Дачники». Это сборник рассказов современных писателей от редакции Елены Шубиной. В этом сборнике есть все. Любовь, дружба, семейные тайны, летние романы, ну и комары, конечно же. Множество авторов здесь участвует, от Леонида Юзефовича до Аси Володиной. Идеальное чтение для шезлонга, электрички, ну и для тех, кто знает, что лучшая жизнь – это та, где есть веранда, гамак и, конечно же, книга под стрекот газонокосилки. И напоследок Елена Михалкова «Если вы меня слышите». Книга первая. Это продолжение цикла о расследованиях частных детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина. Автор, которого, кстати, называют российской Агатой Кристи, считает новый роман одной из самых сложных и личных своих работ. Сюжет закручен вокруг того, что массово пропадают дети. Иногда их находят напуганными, а иногда они исчезают бесследно. И детективы ищут очередного пропавшего.

0: пропавшего мальчика. Почему все выглядит так, будто дети уходят сами? Кто охотится на них в большом городе? Ну и что в детстве случилось с одним из главных героев? Узнаете, прочитав эту книгу. Ну и, пожалуй, будем считать, что с литературой на сегодня мы разобрались. Далее только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Вот когда я вернусь домой, то зацелую тебя целиком и полностью, прям с ног до головы. Об этом сейчас пели No Mercy на Радио 7. Как по мне, не худший из возможных планов, право слово. Но как бы там ни было, теперь горизонт возможностей становится заметно шире, потому что через какие-то 10 минут официально начнутся выходные, а значит и планов на них можно строить великое множество. Хоть поцелуи, хоть прогулки, выбирай, не хочу. 17:50 в Москве. Ну и черту под рабочей неделей совсем скоро подведет группа «Антик», а прямо сейчас Lady Gaga и Bruno Mars на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
1: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
2: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Слушайте, ну, вроде бы теплеет в столице, да? Синоптики завтра уже до 15 выше 0 обещают. При этом небо будет облачным, но с прояснениями. Вероятность кратковременных осадков также сохраняется. И ветер до 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера пятницы. А прямо сейчас минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Лидеры стран Евразэс выпустили заявление по Армении. В частности, президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана заявили о необходимости провести общенациональный референдум о выборе между вступлением в ЕС или дальнейшим пребыванием в составе Евразийского экономического союза. В документе также говорится, что действия Еревана по подготовке к вступлению в ЕС создают существенные риски для экономической безопасности стран объединения. Доклад о возможных последствиях этого шага будет подготовлен к декабрю. Напомню, что в эти дни в Астане под председательством Казахстана проходит саммит Евразэс. Минтранс предложил ввести специальный дорожный знак для парковки многодетных семей. Он может появиться до конца года, сообщил глава министерства Андрей Никитин. Также прорабатывается вопрос о предоставлении бесплатной парковки для двух транспортных средств семьям, где более 4 детей. Кроме того, по его словам, с 1 июня в Уфе совместно с сервисом Яндекс стартует эксперимент по предоставлению многодетным семьям специальных тарифов на такси. Между тем, Валентина Матвиенко возмутилась стоимостью такси для пассажиров с детьми. Она существенно выше стоимости поездки для пассажиров без детей. В ходе контрольной закупки поездка от Большой Дмитровки до Нового Арбата в столице без детей обошлась в 740 рублей. Время ожидания 3 минуты. Такси с грудным ребенком стоило уже 1149 рублей. Время ожидания 24 минуты. Вот вам и комфортные условия для семей с детьми, констатировала председатель Совета Федерации. Она напомнила, что Владимир Путин поручил ранее разобраться с вопросом обеспечения доступности перевозок в легковом транспорте для семей с детьми. В Австралии 3 брата поймали огромного тунца стоимостью почти 4 миллиона рублей и съели его. Как пишет Nine News, им понадобилось 2 часа, чтобы справиться с уловом. Австралийский тунец, которого добыли братья, считается одной из самых ценных в мире рыб. Стоимость 1 килограмма его мяса может достигать 35 тысяч рублей. Таким образом, улов рыбаков мог бы стоить около 73 тысяч долларов или почти 4 миллионов рублей. Однако в Австралии рыбакам-любителям запрещено торговать пойманной рыбой, так что братья съели тунца, ну а часть мяса раздали родным и друзьям.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что, друзья мои, кто там выходные заказывал? Пожалуйста, получите, распишитесь. Уже 7:02 пополудни в Москве. И теперь-то, уверен, для многих и многих пятница заиграла гораздо большим количеством красок. Ну, правда же. А мы продолжим их добавлять с помощью музыки и не только. Да, в планах на этот час еще имеется игра «Третий лишний», а также виртуальный променад по столице в компании Филиппа Смирнова. Так что обязательно оставайтесь.

А вот, между прочим, Roxette только что призывали нас слушать свое сердце. Как по мне, мысль откровенно здравая. Ну и помимо этого, конечно, стоит слушать еще и Радио 7. Потому что это не только, знаете ли, чертовски приятно, но еще и выгодно. Да, как минимум, кто-то из вас, благодаря любимой станции, через несколько минут подарок получится. Таковой достанется победителю игры «Третий лишний». Ну а на кону сегодня два приглашения в Кремль, где 4 июня дают «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». Мне кажется, начать лето с вечной классики – это откровенно прекрасно. Так что, если желаете так поступить, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если окажетесь седьмым, то именно вам все карты в руки. Ну, а играть мы будем ровно через 7 минут, как только закончит петь Джордж Майкл, а прямо сейчас Бастер Раймс и Марайя Кэрри на Радио 7. Добрый вечер. Yeah.

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет бухгалтер из Москвы по имени Кристина. Кристина, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Кристина, да, во-первых, вас уже можно поздравить с наступлением выходных. Буду держать кулаки, чтобы еще и с победой в нашей игре удалось-таки поздравить. И позвольте полюбопытствовать, вот вы как относитесь ко вкусной и здоровой пище? Или вообще
2: очень
1: к ней...
2: положительно.
1: Вы так задумались, как будто вы вообще к ней не относитесь. Но, тем не менее, смотрите, сегодня Всемирный день здорового пищеварения. Тогда вас можно поздравить с этим праздником. И предлагаю сегодня поиграть по теме «съедобное, несъедобное». Вот сейчас три слова вам назову. Скажите, пожалуйста, какое из них несъедобное? Договорились?
2: Так, хорошо, попробуем.
1: Да, давайте лучше не попробуем, а прям сразу сделаем, угадаем и выиграем два билета в Кремль. Итак, слова следующие. Пиононо, пентименто или бунтил. Что из этого несъедобное? Пиононо, пентименто, бунтил. Как думаете? А? Кристина.
2: Я думаю, второе.
1: Второе это блюдо такое, да? Это картошечка там, я не знаю, с пюре, с котлеткой. Второе пентименто. Я все правильно понимаю, да?
2: Да, да.
1: Вот я правильно понимаю, а вы правильно отвечаете. Да! Пиононо. Это сладкая выпечка, которая происходит из испанской гранады. Называется она, кстати, в честь папы Пия IX. По-испански звучит пиононо. Ну и так булочки назвали. Бунтил – это блюдо яванской кухни. А вот пентименто – так называется частичное закрашивание или дорисовывание некоторых деталей в картины. Ну или вообще рисование новой картинки поверх старой. Поздравляю, это было восхитительно. Вы, Кристина, получаете два билета в Кремль 4 июня. Будете смотреть там, простите меня, величайший балет. Да, на что мы сегодня играли, вы не помните? М?
2: С ума сойти. Спасибо огромное.
1: Всегда, пожалуйста, поздравляю. Ну и если вы не против, мы вернемся к музыке, можно? Да?
2: Конечно.
1: Спасибо. Ну, конечно, это не музыка из балета «Жизель», на который вы отправитесь. Но, тем не менее, «Лале Пуркарим» прямо сейчас здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: Вечер на 7.

0: О ситуации на дорогах расскажет Михаил Гудков.
1: 7 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от улицы генерала Дорохова до въезда в Бутово. Тормозит проспект маршала Жукова и Новая Рига от улицы Народного ополчения до Ильинского шоссе. Затор на час на третьем транспортном на внутренней от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. И медленно едет Дмитровка от Долгопрудненского шоссе до Рогачевского шоссе. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-870-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
3: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
6: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-defismusical.ru.
7: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879.
6: 18+.
8: Два моря. Средиземное и Эгейское.
9: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
8: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
9: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
8: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
9: Респектабельный семейный отдых в Турции.
8: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
10: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в Театре Одеон. Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В Театре Одеон. Количество билетов ограничено. 12+.
11: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1872 году в Екатеринбурге был основан Сибирский торговый банк. К 1914 году он занимал 7-е место среди акционерных коммерческих банков Российской империи по объему основных активов. Банк играл важную роль в кредитовании торговли, в том числе связанной с сибирским сливочным маслом, среднеазиатским каракулем и другими товарами. Он также участвовал в финансировании железных дорог, пароходств, создании и расширении промышленных предприятий. В 1909 году в Москве напротив мясной биржи в старинном районе Калитники было построено здание Московского отделения Сибирского банка в стиле неоклассицизм. Оно стоит и поныне в Сибирском проезде, который назвали так в 1922 году, и, что удивительно, в память о дореволюционном банковском учреждении. Банк финансировал и обслуживал предприятия, связанные с торговлей скотом и мясной продукцией. Поэтому неудивительно, что с биржей мясников отделение имело подземный ход. Надо же как-то безопасно инкассироваться. Ход засыпали, конечно, в 2000-е годы, но, согласитесь, любопытно. Ансамбль зданий и сооружений московских городских боен, в которые входила и мясная биржа, возвели по проекту архитектора Александра Абера в 1880-е годы. Здание мясной биржи было деревянным, где-то до 1904-1905 годов. Я думаю, что его перестроили после опустошительного урагана, пронесшегося на этой местностью в 1904. Сегодня их официальный адрес – Сибирский проезд 2. А здание отделения банка строили архитекторы Остапович и Вигдорчик. Вообще, еще в середине 19 века окрестности северо-восточной деревни Дубровка за Спасской заставой представляли собой пастбища и пахотные земли, разрезанные проселочными дорогами. Здесь же находились небольшие предприятия – восковые и сальные заводы, скотобойня купца Благушина. Где-то в 1860-е годы перед Московской городской думой встал насущный вопрос. Население города росло, мясо потреблялось больше, а где бойня, там и антисанитария. После введения в 1882 году запрета на прогон скота по московским улицам, власти наконец-то определились с местом строительства, и поэтому в 1886-1888 годах на бывших сельскохозяйственных угодьях вырос индустриальный городок, состоящий из 50 зданий, водокачки, холодильной машины, загонных дворов с канализацией и подъездными путями. Московские городские бойни были рассчитаны на 30 тысяч голов с водоснабжением, канализацией и должным санитарным надзором. Мясоперерабатывающее предприятие продолжало работать и после Октябрьской революции.

0: революции. В 1933 году здесь были введены в эксплуатацию 9 цехов первого московского колбасного завода, а спустя год комбинату присвоили имя наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. А здание мясной биржи в 1928 году передали под рабочий клуб для организации культурного досуга мясников. Сегодня этот ДК носит имя «Стимул».
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: как по мне, вполне пятничная вещица получилась у норвежского дуэта Madcon, который мы с вами на Радио 7 послушали. Ну, как минимум, очень даже помогает подзарядиться после 5-то рабочих дней, правда же? Ну и давайте, что ли, продолжим восстанавливать силы с помощью лучшей музыки на все времена. И под занавес часа послушаем Рики и Повери, а прямо сейчас Rednecks на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В воскресенье за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7».

0: «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю. Экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
9: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
10: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Вроде бы медленно, но верно, столбики термометров вверх стремятся. На следующей неделе уже за 20 ожидается, ну а завтра около 15 с плюсом. Облачное небо с прояснениями, временами дожди, а ветер не более 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
1: В Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. В Госдуме пообещали жестко ответить на закрытие российского генконсульства в Румынии. Как заявил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа, подобные действия нарушают все дипломатические нормы. При этом у Бухареста нет доказательств причастности России к падению беспилотника. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что ответные зеркальные шаги Москвы в адрес Бухареста не заставят себя долго ждать. Инцидент с беспилотником она назвала искусственной шумихой со стороны Запада. Сегодня ночью дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в Галатце на границе с Украиной. В результате произошел взрыв, начался пожар, пострадали 2 человека, никто не погиб. В Бухаресте виновником удара назвали Россию. В Севастополе закончился бензин на ряде АЗС. Поставки планируются в течение дня, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Минэнерго и Минтранс держат ее на контроле. На прошлой неделе в Севастополе ограничили продажу топлива не более 20 литров за один раз. Причиной дефицита Развожаев назвал логистические сложности. Из Москвы в Душанбе после 6-летнего перерыва вновь запустят прямой пассажирский поезд. Время в пути займет почти 4 дня. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня. Состав будет ходить один раз в 2 недели. Сообщили в РЖД, добавив, что поезд назначен по просьбе Таджикистана. Билеты уже в продаже. Напомню, прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В Москве появится один из самых больших концертных залов столицы. Его строительство анонсировал Сергей Собянин. Он расположится в Нагатинском Затоне, рядом с парком развлечений «Остров мечты» и станцией метро «Технопарк». По словам городначальника, днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент. Рассчитан зал будет на 8500 человек. Попасть в него можно будет с 2 уровней. С улицы через главный вход, а также со 2-го этажа по пешеходной галерее, которая соединяется концертный зал с парком «Остров мечты». Строительство планируется завершить в 2028 году.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А между тем уже и 7 пополудни в Москве. Вечер пятницы набирает обороты. Ну, а вы, друзья мои, надеюсь, наоборот, уже можете позволить себе расслабиться и на холостом ходу впитывать негу наступившего уикенда. Все, потихонечку перестраиваемся на рельсы выходного дня. И уверен, что музыка «Радио 7» в этом очень даже поможет. Ну и в ближайших планах у нас Sting, затем Justin Timberlake, дальше больше, а прямо сейчас Мел Си на «Радио 7». Всем привет и раскош!

Одна из моих любимых песен у этого артиста. Джастин Тимберлейк на Радио 7. Can't stop the feeling. Или, если по-нашему, то не могу перестать чувствовать. Получается так. И знаете, уверен, каждому из нас знакомо чувство страха. Правда же? Во всяком случае, надеюсь, что так. Ведь ученые утверждают, что это эволюционный механизм, который, собственно, позволил человечеству не вымереть. Так что бояться не зазорно. Главное — уметь с этим справляться. И вот, кстати, друзья мои, о страхе. Думаю, ни для кого не секрет, что птицы человека боятся. Ну, в принципе, правильно делают. Но ученые из Калифорнийского университета недавно выяснили, что, оказывается, пернатые куда больше боятся женщин, чем мужчин. Ну, то есть, если к птице подходит человек, то она, увидев барышню, улетит куда скорее, нежели приближался бы мужчина. Вот в ходе экспериментов подбирались представители разного пола, но одинаково роста, в одинаковой одежде, и при этом все городские птицы безошибочно определяли женщин и спасались от них стремительнейшим бегством. Вот, правда, убедительного объяснения этому пока не найдено. Ученые предполагают, что птицы более чувствительны к феромонам женским, но это пока что остается чисто умозрительным заключением. Так что получается и правда. Берегите женщин, женщин, берегитесь. Ну да ладно. Тем временем в столице уже 19:16, и через пару минут послушаем Аврил Лавин, а прямо сейчас Take That на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Майкла Джексона».
1: Истинная правда. Таким образом мы решили отметить выход в прокат байопика «Майкл», посвященного королю поп-музыки. Вот, кстати, во время съемок команда столкнулась с, казалось бы, невыполнимой задачей. Им предстояло воссоздать легендарное ранчо «Неверленд». За годы поместье сильно изменилось, и поэтому съемочной группе пришлось буквально по чертежам и архивным видео по кирпичику приводить это ранчо в первоначальный вид. На площадке заново построили любимые аттракционы Майкла, которые он когда-то заказывал специально для себя. Воссоздали даже магазин Toys R Us, куда Джексон обожал приезжать за покупками. Ну и в итоге Neverland на экране получился чертовски достоверным. И вот знаете, мне кажется, стоит отметить, что Neverland Майкл построил как убежище от фанатов, которые попросту не давали ему прохода. И мало того, что прохода не давали, так и еще и осаждали апартаменты, дежурили у дверей. А на пике популярности, так и вообще, ему мешками приходили письма, в которых нездравые поклонницы утверждали, что родили от него ребенка и настоятельно требовали вернуться в семью. Но нет худа без добра, как говорится, потому что всю свою усталость от подобных историй Майкл выразил в песне «Билли Джин», которую мы и послушаем прямо сейчас, здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Майкла Джексона. Только на Радио 7.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит, внутренняя сторона от улицы Генерала Дорохова до Новой Риги. Здесь потеряете около часа. На третьем транспортном сложности на внутренней от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы. В центре затор на Садовом, на внешней от Серпуховской площади до проспекта Мира. И Ярославка медленно едет от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина.
2: Реклама. 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
6: Мистика, драма, триллер, история бессмертной любви. Все это «Жизель». Один из самых красивых балетов в истории. На сцене Кремлевского дворца живет старинная легенда о призраках девушек. Горе тому, кто попадется им на пути. Они кружат путника в бешеном танце, пока тот не упадет замертво. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
7: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билет вы сможете найти на сайте kabaredefismusical.ru.
10: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879.
9: 18+.
11: Радио.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Крис Айзек на радио 7. Wicked Game, или Злая игра. Если по-нашему, то так называется песня, которая, кстати, могла бы и остаться незамеченной, если бы не важнейшая из искусств. Серьезно. Собственно, в 89-м Крис выпустил эту песню, и, знаете, как будто бы в пустоту. Целый год релиз оставался незамеченным, так и не попав ни в один чарт, даже в сотню ни в одной стране не вошел. И так бы все и осталось, если бы не Дэвид Линч. Да, дело в том, что он являлся давним другом и поклонником Айзека, и в конце 80-х он собирал новое кино с названием «Дикий сердцем». Собственно, туда он и взял инструментальную версию Wicked Games в качестве саундтрека. Ну и, собственно, как любое творение Линча, фильма не осталось незамеченной. Золотая пальмовая ветвь, критический прием восторженный, и вот это вот все. Но не только это, точнее, не столько это помогло, а дело в том, что одним из любителей Линча оказался радиодиджей из Северной Атланты, это имя вписано уже в историю, Ли Чеснот. Так вот, он и фильмом проникся, и музыкой из него, и в итоге разыскал контакты Криса Айзека, взял оригинальную версию артиста и стал песню крутить в эфире снова и снова, пока народ ее не полюбил. Да, вот, собственно, так и вошла в историю Wicked Games от Криса Айзека. Ну, а тем временем в столице уже 19:41 и далее на Радио 7. Хелен Фалшададу и группа Шаде, Майли Сайрус и Джимми Саммервилл. А прямо сейчас Вая Кондиас на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В воскресенье за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Ну все, можно сказать, еще раз перезимовали. Теплеет в столице, завтра уже до 15 выше 0 синоптики обещают. При этом небо будет облачным, временами кратковременные дожди возможны, а ветер обещается дуть со скоростью в районе 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера. О том, что в мире происходит, Михаил Гудков сейчас докладывать будет. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Владимир Путин посчитал невозможным говорить о сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий. Об этом президент заявил во время общения со СМИ по итогам визита в Казахстан. При этом он подчеркнул, что его заявление о приближении развязки конфликта на Украине было сделано не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. Глава государства также сообщил о продолжающихся попытках ударов вооруженных сил Украины по территории России. Западные страны поставляют Киеву дроны, что, по словам Путина, означает только одно – России нужно укреплять систему ПВО. РЖД запускают перевозку несовершеннолетних. Услуга будет рассчитана на детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Стоимость сопровождения составит 1500 рублей. Оформить услугу можно будет в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления. Сервис, который заработает уже с 1 июня, будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Вестник», «Ласточка», «Финист». Ранее такая возможность была только у пассажиров «Сапсанов». Большинство россиян, 70%, продолжают копить в банках. Это показало совместное исследование Банка Дом РФ и Финансового университета. Каждый третий респондент планирует в ближайшее время открыть новый вклад или накопительный счет. Еще 18% намерены активно пополнять уже существующие счета. 19% опрошенных выбрали тактику сохранения средств на текущем уровне. Исследование показало, что 16% россиян комбинируют разные сроки накоплений. Это дает гибкость в управлении сбережениями. Колумбийки названы самыми красивыми женщинами планеты. Это следует из ежегодного рейтинга World Population Review. В его основу легли мнения экспертов, а также результаты различных конкурсов красоты, среди которых Мисс Вселенная, Мисс Мира, Мисс Интернешнл и Мисс Супернациональ. На втором месте оказались девушки из Польши, на третьем из Греции. Россиянки попали на 4-ю строчку. Авторы рейтинга напомнили, что российские модели регулярно снимаются для Vogue и участвуют в мировых показах. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А между тем уже 20.03 в столице. Вечер пятницы мы с вами проживаем, друзья мои. Да, вот знаете, немножечко грустинки навевает то, что это последняя пятница весны. Но, с другой стороны, уже в

Понедельник начнется лето, и это тоже, согласитесь, меня неплохо. Ну а наслаждаться остатками этого, на мой взгляд, лучшего времени года предлагаю вместе под лучшую музыку на все времена. И далее на Радио 7 София Элис Бэкстер, а прямо сейчас Дюран Дюран на Семи Холмах. Добрый вечер.

о расставании только что София Элис Бэкстер пела на Радио 7. Ну и, думаю, все согласятся, что если и расставаться, то исключительно красиво и мирно. Вот, кстати, по этому поводу интереснейшую новость нашел сейчас, листая ленту. В Японии было дело. Полицейские расставались со своим коллегой, который уходил на пенсию. Организовали ему вечеринку прощальную, как порядочному, ресторацию заказали, еда, напитки, все как полагается. Но в день мероприятия в полицию поступил звонок о том, что здание ресторана заминировано. Ну, естественно, вечеринку отменили, бомбу не нашли, и следственные действия показали, что заминировал ресторан. Та-дам! Тот самый полицейский, который, собственно, уходил на пенсию. На допросе он заявил, что ну какая вечеринка, я очень скромный интроверт, мне это вообще все не интересно. Но в итоге, вместо того, чтобы уйти на пенсию, этого юношу заставили работать еще полтора месяца в виде наказания. Да. Но уверен, конечно, если у вас намечена вечеринка на пятницу, вот на сегодняшний день, то вряд ли вы ее будете отменять. Правда? Правда же, давайте отдыхать, собственно, для этого пятница и придумана. Ну и смею напомнить, что лучший отдых – это отдых под музыку Радио 7, так что давайте к ней вернемся. И далее на семи холмах Шон Мендес и Карло Камило Кабельо «Эстрабао». А прямо сейчас одна из моих любимых песен – Джон Леннон на Радио 7. Добрый вечер.

«Энигма» на «Радио 7». «Mea culpa» или «Моя вина». По-нашему так получается. И вот, друзья мои, тут нашел недавно интересную статистику. Психологи утверждают, что все больше и больше россиян не берут летний отпуск, руководствуясь чувством вины. Да, представляете, мол, как же так? Я уйду в отпуск, подведу компанию, без меня коллеги не справятся, и вот это вот все. Ну, во-первых, это откровенная глупость. Отдыхать жизненно необходимо. Так что имейте это в виду. Ну и такой лайфхак психологи советуют. Вот представьте, что вы телефон, у которого осталось 5% заряда. Вы же не будете кричать на экран: «Да как ты смеешь разряжаться? Соберись, тряпка!» Вы же просто поставите телефон на зарядку. Правильно? Ну и почему же с собой мы поступаем иначе? Поэтому давайте вот заряжаться с помощью отпуска. Не стесняйтесь, не чувствуйте этой нелепой вины. Ну и вот, кстати, что-то интересное для вариантов этого самого отпуска вам наверняка совсем скоро подкинет наш travel-эксперт, очаровательная Ольга Яковина. Ну а перед этим послушаем One Republic в компании артиста по имени Timbaland. А прямо сейчас Culture Club на радио 7. Добрый вечер.

0: о ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Сколковского шоссе до Рублёва-Успенского. Здесь потеряете полчаса. Сложности на Ленинградке от Чашникова до Московского Малого Кольца. Медленно едет 3-я транспортная, внутренняя от Хорошевского шоссе до Шереметьевской улицы. И небольшой затор на Садовом на внутренней от метро Парк Культуры до улицы Каретный ряд. Удачи на дорогах.
2: Радио 7 на 7 холмах. 104.7 FM. Онлайн радио7.ру и мобильное приложение «Радио 7».

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Сиучи, они же северные морские львы, это самый крупный на планете вид тюленей. Самцы сиучи весят больше полутонны и достигают трехметровой длины. В мире есть всего два места, где можно наблюдать за их лежбищем прямо в черте города. В американском Сиэтле и в городе Невельск на Сахалине, расположенном примерно в часе езды от Южно-Сахалинска. Раньше было еще лежбище в Петропавловске-Камчатском, но сейчас оно недоступно из застройки. А вот сахалинское лежбище очень берегут. Широкий бетонный волнолом у входа в Невельский порт, на котором любят поваляться ластоногие, огородили, чтобы люди не беспокоили животных. А на отдалении обустроили смотровую площадку с биноклями. Но в погожие дни можно подойти поближе на тихой лодке, не пугая львов грохотом мотора. Сиучи стали для маленького Невельска главными героями. Им даже поставили памятник на обновленной набережной. А 30 мая в городе устраивают большой праздник – День сиуча. Он сопровождается музыкальной и гастрономической программой, мастер-классами, показательными спортивными выступлениями, розыгрышами и прочими увеселениями. И это, кстати, лучший сезон для наблюдения за ластоногими, когда лежбище наиболее многолевно. Здесь собирается в это время до 300 морских львов, и их многоголосый рык звучит едва ли не громче, чем музыка с концертных площадок. Есть и еще один веский повод подгадать поездку на Сахалин под конец весны, начало лета. С 25 мая и до 7 июня здесь проходит масштабный гастрофест «Дикороссия». В 20 заведениях по всему острову предлагают интересные и бюджетные при этом сеты с уникальными сахалинскими специалитетами, вроде соленого лопуха, маринованного папоротника, морской полыни и прочей черемши. В общем, надо ехать. Тихо, не спеша, без суеты.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Эмма Бантон на радио 7. Maybe, так называется эта песня. Или может быть, если по-нашему. И знаете что, вот, конечно, может быть все. Нельзя, наверное, быть на 100% в чем-то уверенным. Но вот со 100% гарантией можно утверждать одно, что сейчас вечер пятницы, мы начинаем выходные, а значит, не то, что можно, а нужно выдохнуть и начать получать от жизни удовольствие. В компании «Радио 7», разумеется. Так оно еще приятнее будет. Ну, а завтра поутру вам эту самую компанию составит мой дрожайший коллега Женя Вудян. Встречайте с 8 утра в эфире. Ну, а я прощаюсь ровным счетом до понедельника, как всегда, до 5 пополудни. Пока же всем роскошного вечера пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Ну, наконец-то сжалилась над нами небесная канцелярия. Вроде бы погоды восстанавливаются. Со следующей недели так и вообще за 20 будет в Москве. Ну, а завтра уже плюс 15 на термометрах мы увидим. При этом переменно облачное небо. Временами возможен небольшой дождик. И ветер обещается дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка. На Радио 7.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».

0: like a crazy.
1: Радио 7 о погоде.
2: Завтра в Москве ожидается переменно облачное небо, до 15 выше 0 на термометрах. Временами дождик возможен, а ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
1: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». Радио 7 представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В воскресенье за час до полуночи слушайте записи лучших выступлений короля поп-музыки в концертном зале «Радио 7». «Уикенд» Майкла Джексона. Только на «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Завтра в Москве до 15 выше 0, переменно облачное небо, временами осадки возможны, а ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».

Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительна.

0: замена на модель Tenet B4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.